0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, чего мы не знаем о тюльпанах? Однако все еще есть несколько фактов, которые могут нас удивить. Сегодня тюльпаны. Геном тюльпана в несколько раз больше человеческого, у некоторых видов в 10 раз. Это делает их селекцию и полное генетическое описание невероятно сложной задачей. Лепестки тюльпанов продолжают увеличиваться в площади даже после того, как цветок полностью распустился. Это происходит не за счет деления, а за счет растяжения клеток. Тюльпан может раздуваться в размерах после полива. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые продолжают расти в вазе, даже будучи срезанными. На лепестках тюльпанов есть сложные узоры, видные только в ультрафиолетовом свете. Это взлетно-посадочные полосы для пчел. Тюльпаны – одни из немногих цветов, которые двигаются не за солнцем, а реагируют на температуру. Их лепестки закрываются на ночь не из-за темноты, а из-за холода, чтобы защитить пыльцу. Это поведение называется нектиностией. Тюльпаны крайне чувствительны к этилену, газу, который выделяют спелые фрукты, особенно яблоки. Если поставить букет рядом с вазой фруктов, тюльпаны начнут совершать хаотичные движения, буквально корчась от газового отравления. В тюльпанах содержится природный пестицид тюльпанозид А. Это мощный фунгицид, который защищает растения от грибков. А вот у флористов он вызывает профессиональный дерматит, так называемые тюльпанные пальцы, так как при контакте с кожей превращается в агрессивный аллерген. Сейчас запрещены к промышленному выращиванию некоторые виды тюльпанов. Например, полосатые тюльпаны, из-за которых все сошли с ума в 17 веке. Дело в том, что пестрота – это вирус, и всего один тюльпан может заразить целое поле других цветов, например, лилий. У луковиц тюльпанов есть эффект памяти. Луковица считает количество холодных дней зимой. Если зима была недостаточно холодной или короткой, цветок не сформируется, даже если луковица здорова. Однако тюльпан может цвести на следующий год. И что на первом месте? Тюльпаны не горят в огне. Многие дикие виды тюльпанов в Средней Азии эволюционно приспособлены к степным пожарам. Более того, пожары благоприятны для тюльпанов. Луковица сидит так глубоко, иногда до 50 сантиметров, что огонь не повреждает ее, а зола служит идеальным удобрением для быстрого старта весной.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 6 мая 1925 года в театре на Елисейских полях в Париже впервые в Европе исполнили «Чарльстон» – один из самых популярных танцев в мировой истории. В Европу этот энергичный ритмичный танец привезла афроамериканская танцовщица Жозефина Бейкер. К тому моменту «Чарльстон» уже завоевал всю Америку. Впервые его показали на бродвейском шоу «Running Wild» в 1923-м. Одноименную песню из этого мюзикла поет Мэрилин Монро в фильме «В джазе только девушки». У выражения «Running Wild» разные значения, в том числе так говорили о людях, ведущих беспутный образ жизни, и о тех, кто пустился во все тяжкие. Чарльстон поначалу критиковали за аморальность и ассоциировали с эмансипированными женщинами, флэпперами, которые танцевали его в одиночку. Но Чарльстон стал мега популярен в 20-е годы прошлого века. Например, сцены с ним есть в обеих экранизациях романа «Великий Гэтсби». Второй бум популярности был в 60-е и 70-е. Считается, что танец назван в честь американского города Чарльстон в штате Южная Каролина, где изначально его танцевали потомки африканцев.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: История упадка цивилизации майя в 8-9 веках нашей эры долгое время считалась классическим примером экологической катастрофы. Доминирующая теория гласит, многолетняя засуха привела к голоду и краху городов. Но, похоже, все было еще драматичнее. Ученые изучили донные отложения озер в Гватемале и восстановили картину жизни города Итсан. Он находился в предгорьях, где дожди шли регулярно, даже в самые засушливые годы. У них была вода, продвинутое сельское хозяйство, террасы, сады. Но город все равно опустел ровно в то же время, что и их соседи, умиравшие от жажды. Предполагается, что сработал эффект домино. Города майя были связаны между собой очень тесно. Торговля, союзы, общая экономика. Когда на севере начался голод, по цепочке пошли войны, миграции и политический хаос. Благополучный Итсан просто захлебнулся в проблемах соседей. Система оказалась слишком сложной, чтобы выжить поодиночке. История Итсана показала, можно иметь идеальные условия для жизни, но все равно исчезнуть с карты из-за масштабных перемен вокруг.
3: Здравствуйте. В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения, измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончился, но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора, но стоит заранее подготовить транспарант с фотографией героя, его именем и званием. Сбор участников в 9 утра. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина, далее следуют по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает Урару. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев 5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецтехника. В Екатеринбурге обработают от клещей 470 гектаров парков и лесов. На данный момент полностью безопасными уже считаются Зеленая роща, парк имени Энгельса, сад Вайнера и около 100 гектаров городских лесов. Остальные территории приведут в порядок до конца мая. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, для обработки применяют современные средства на основе перитроидов, которые оказывают меньшее воздействие на экологию, сообщает Уральский Меридиан. В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Заголовками новостей в 2026-м уже сложно удивить. Но как вам такое? Китайская компания по производству пылесосов хочет оснастить свой электрогиперкар ракетами, чтобы разгоняться до сотни менее чем за одну секунду. Компания Dream Technology специализируется на домашних роботах-пылесосах. Но и они сделали свой концепт-кар Nebula Next. В нем почти 2000 лошадиных сил. А на днях все окончательно вышло из-под контроля. Представлена версия Jet Edition. Это реактивная тяга на электрическом шасси. Твердотопливные ракеты дают ускорение за 0,9 секунды. Только представьте, вы еще не успели нажать на педаль, а на спидометре уже три цифры. По заявлению инженеров, две твердотопливные установки активируются за 150 миллисекунд и создают тягу в 100 килоньютонов. Техническая база также включает твердотельную батарею и электромагнитную активную подвеску. Рулевое управление и тормозная система здесь полностью электронные, без прямой механической связи. Однако экспертов смущает промо-ролик проекта. На официальных кадрах водитель почему-то жмет на газ левой ногой, а мелким шрифтом в конце видео честно предупреждает, что финальная версия будет зависеть от того, что получится в реальности.
6: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 6 мая 1992 в Париже ушла из жизни кинодива, певица, икона стиля и героиня войны, великая Марлен Дитрих. Ей было 90. Последние 15 лет звезда была одинокой и из дома не выходила. На прощание с ней в парижской церкви гроб был обернут во французский флаг, а рядом покоились награды – французский орден почетного легиона и американская медаль свободы. Похороны прошли в родном Берлине. Газеты писали, что пока траурная церемония двигалась к кладбищу, берлинцы всю дорогу закидали цветами, а на балконах вывешивали плакатики с фразой «Адьё, Марлен, спасибо». О Марлен Дитрих писали: «Холодная, рассудочная, но она была теплой и сердечной. Еще до начала Второй мировой войны отказалась от гражданства и уехала, и никакие уговоры нацистского руководства не заставили ее вернуться». Получив американское гражданство, Марлен помогала другим немцам, бежавшим от нацистов, а во время войны она объездила фронт с песнями. При рождении великую Дитрих звали Мария Магдалена, как одну из самых известных святых.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пока мы планируем свой день, физики закончили планировать все мироздание. Завершен основной этап проекта DESI. Создана самая масштабная 3D-карта Вселенной. На карту нанесли 47 миллионов галактик. Данные охватывают 11 миллиардов лет истории космоса. Это не просто картинка, это попытка поймать темную энергию, таинственную силу, которая занимает 70% нашей Вселенной и буквально расталкивает ее границы. Путь к открытию был непростым. 5 лет работы, 900 ученых со всего мира и даже лесные пожары в Аризоне, которые едва не сожгли обсерваторию. Кстати, телескопы стоят на священной для индейцев горе Кит-Пик, и ученые официально поблагодарили народ Тахона-Уатхам за возможность работать на их земле. Объем данных уже в 6 раз превышает все, что человечество знало о небе до этого. Первые результаты глобальной переписи Вселенной мы узнаем в следующем году. Нам обещают детальный ответ на вопрос, куда движется наша Вселенная.
1: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Беспилотные грузовые перевозки в России уже перешли из разряда экспериментов в ежедневную реальность. На трассах М-11 «Нева» и М-12 «Восток» уже работают регулярные коммерческие рейсы. На сегодня парк автономных машин около 100 единиц. И вот новый важный этап. Тягач «Ситрак» с системой «Навио» преодолел дистанцию в 2800 километров с пустой кабиной, без водителя и страхующего оператора. Это расстояние примерно от Москвы до Новосибирска. Это почти самый высокий, 4-й уровень автономности по международной классификации. Испытания на полигоне проходили круглосуточно. При этом дистанционное управление было полностью исключено. Грузовик сам принимал решение на скорости до 83 км в час, в том числе перестраивался, объезжал статичные объекты и останавливался на светофорах. Технический директор проекта Павел Савенков подчеркнул: этот пробег не просто демонстрация возможностей, а подготовка к массовой сертификации. Цель – к 30-му году 4000 беспилотников на дорогах страны. Надо сказать, что обычные тафуры на трассе заставляют нас понервничать, а тут многотонная махина и пустое кресло за рулем. Но разработчики уверяют, искусственный интеллект не устает, не отвлекается на телефон и не идет на рискованные обгоны.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 7 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре города, плюс 17. На Радио СИ новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ИП «Норден». Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Доброе утро. В Екатеринбурге перекроют половину Малышевского моста, закроют две полосы моста, ведущие на ЖБИ. Там будут ремонтировать деформационные швы. Для проезда останутся две полосы из четырех, которые обычно ведут в направлении центра. Ограничения продлятся с 7 мая и до конца месяца. Из-за перекрытия автобусы поменяют схему движения, измененные маршруты публикует портал Е1. Напомню, ремонт моста начался 1 апреля. В конце апреля основной этап работ закончился. Но пробки все равно сохранились. В День Победы в Екатеринбурге в традиционном очном формате проведут шествие бессмертного полка. Специальная регистрация для очного участия не требуется, достаточно просто прийти к месту сбора. Сбор участников в 9 утра. Торжественное шествие начнется сразу после Парада Победы на площади 5 года. Предположительно, колонна бессмертного полка двинется в 10:40 и завершится шествие в 12 часов. Участники традиционно собираются на пересечении Пушкина-Ленина. Далее следуют по Ленина к площади 5 года до пересечения улицы с маршала Жукова. Всех участников будут проверять на контрольно-пропускном пункте на старте акции, сообщает Ура.ру. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев-5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По предварительной информации пострадавших нет. В рамках расследования будут установлены все обстоятельства случившегося, а также собраны доказательства, заявили в региональном следственном управлении СКР. В результате происшествия, которое случилось в среду вечером, из здания были эвакуированы 97 человек. Спасатели зафиксировали частичное обрушение кровли спортзала. Площадь повреждения составила 400 квадратных метров. Ликвидацией последствий ЧП занимаются сотрудники МЧС и спецслужбы.

0: «Кавказский меридиан». В России снимут ремейк фильма «Курьер» по мотивам культовой ленты Карена Шахназарова. Премьера запланирована на начало следующего года. Актерский состав пока держится в секрете. В центре сюжета курьер Иван Мирошников, который сталкивается с трудностями взросления и ищет свое место в жизни. События нового фильма развернутся в наши дни. По словам авторов будущей экранизации, их фильм станет новым взглядом на знаменитую историю, а не просто пересказом тех же событий. Оригинальный фильм «Курьер» вышел в 1986 году, очень понравился зрителям. Главные роли там сыграли Федор Дунаевский и Анастасия Немоляева. Доллар на четверг 75.22, евро 88.06.
1: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
2: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лысла Романовна».
4: Угарина 320-665-80-017-95-74.
5: На радио ИСИ о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга уже плюс 17. Сегодня днем переменная облачность. Возможен днем небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду. И плюс 22-24.
1: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
2: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
1: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
2: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово365.ру».
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: СМИ «Радио Си» зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство L номер FS 77 49 225.
8: Для слушателей старше 12 лет.

0: вами Радио Си. Меня зовут Андрей Королев. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 7 мая. Начинается новый жаркий день. В центре города уже плюс 17, а днем плюс 22-24. И в районе обеда возможен небольшой дождь. Сегодня 7 мая, отмечается День радио, по этому поводу у нас будут небольшие подарочки. Об этом чуть позже. Минут через 5 узнаем, кому из знаков зодиака повезет сегодня больше всех. Будет гороскоп на Радио Си.
1: Реклама. Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
2: Папа, и я хочу быть таким.
3: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
1: Если молочка, то «Белые розы» покупайте в магазинах.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянно скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. Пиастрелла.
6: Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
7: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
6: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
0: На Радио Си о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 2 балла, небольшие затруднения появляются на Репина от Шайтанской до Тульского переулка, на Космонавтов от Победы до Машиностроителей, ну а самые загруженные магистрали сейчас Ленина в обе стороны, 8 марта в центр и Репина тоже в центр.
11: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
12: Радио «Си». 103,7 FM.

0: Радио «Си» там, где музыка, прежде всего на часах 7.16, в центре Екатеринбурга плюс 17, днем плюс 22, 24. А сейчас на радио «Си» гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы. День развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы. Предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рыбы. Ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы. Отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы. День обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы. Вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы. Не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы. Ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги. Внимательнее выбирайте друзей. Окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи. Интуиция может подвести. Сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы. Романтическое настроение испортит дела. Вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
0: 7 часов и 17 минут в Екатеринбурге. Понимаю, многие уже проснулись. О чем говорят наши сны? Не в плане толкования сновидений, а более глубинное, так скажем, понимание уже минут через 5 на радио «Си».

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 7.21 в центре Екатеринбурга плюс 17. Сегодня днем плюс 22-24. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
0: То, что происходит во сне, иногда лучше, чтобы оставалось именно во сне, но прислушиваться к этому нужно. Хорошего дня вам на Радио Си.
1: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отек могут быть признаками варикоза. В клинике Allmed экспертная диагностика варикозной болезни, прием фиболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в Allmed у лучших фибологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ Allmed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге половина восьмого, в центре города плюс 17, сегодня днем плюс 22-24. На Радио Си новости и Елена Пипия, спонсор выпуска ООО СЗ, Талан, регион 54, ЖК Береговой.
1: Доброе утро. Дональд Трамп допустил заключение сделки с Ираном до 14 мая. По словам президента США, это будет сделано до его визита в Китай. Он намечен на 14-15 мая. Если они согласятся, все хорошо. Если нет, мы будем бомбить, пообещал Трамп. По факту обрушения крыши колледжа на Умельцев 5 в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Крыша рухнула накануне в спортзале колледжа. Площадь повреждения 400 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет, передает УРА.ру. Объявлен еще один хедлайнер уральской ночи музыки. Это группа НЛО. Она выступит на Плотинке, сообщили организаторы. Группа, по словам участников, работает в стиле славянский футуризм. Уральская ночь музыки 2026 состоится 19 июня. Россиянам стали чаще выдавать шенгенские визы. За 2025 год гражданам России выдано более 620 тысяч шенгенских виз. Это на 10% больше, чем в предыдущем году. Елена Пипия, Радио Си.
2: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
3: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва» – языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 18. Сегодня днем переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Где-то в районе обеда ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24. В Первоуральске плюс 19-21. В Новоуральске и в Нижнем Тагиле плюс 17-19. В Краснотурьинске плюс 14-16.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
5: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
6: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
7: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
8: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
9: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
10: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
11: 7 мая отмечаем День радио вместе.
12: Слушайте нас, где и когда удобно.
13: Дома, на работе, в машине.
14: В сети, в телефоне, в умных колонках.
15: На 103.7 FM и на radiosi.ru.
16: С днем!

0: Радио Си с вами. Доброе утро. 7.39 в Екатеринбурге, в центре города, плюс 18. Сегодня четверг, 7 мая, и сегодня отмечается День радио. Кстати, практически через год после изобретения радио оно начало спасать жизни. Есть у нас и такая история. Послушаем ее минут через 5 на Радио Си.
1: Реклама. В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
2: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
3: Гармония.
2: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты! Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Есть пицца? Есть Папа Джонс?
9: Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В вертеброцентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертеброцентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
10: Вертеброцентр. Живи легко.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс», официальный дилер «Киа» в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла, пробка на Шевской от красных командиров до фронтовых бригад, на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников, на Летчиков и Армавирской от автогенного переулка до Артинской, на 8 марта от Обездной до Фучика и на 2 Новосибирской от Умельцев до Палисадной. Самые загруженные магистрали — Московская в центр, Восточная в сторону ЦПКО и Ленина в сторону УПИ.
2: Реклама. Внимание, отличная новость. «Уникум», официальный дилер «Киа» и «Хонда» объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые «Киа», «Хёнде», «Хонда», «Тойота» в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
1: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим на часах 7.46 в центре Екатеринбурга плюс 18, днем плюс 22, 24. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио Си.

0: Детские песни на радио Си прекрасно подходят для сегодняшнего солнечного и теплого утра. В центре Екатеринбурга уже плюс 18. У нас 5 минут до новостей, через минуту музыка, понятная без слов, на радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского.
4: Правит любовь, скажет каждый, но вдруг обнаруживаешь...
3: Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпко.рф. Для зрителей старше 12 лет.
5: МАУК, Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
6: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева, 55, первый этаж.
7: Зажигай. Они же опять все сожгут.
8: Так.
7: Не сожгут, так не дожарят.
8: Ты опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
9: Уже заказала.
10: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
11: Адреса на сайте златопечка.ру.
12: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.
13: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио СИ, 103,7 FM, 8 часов и 1 минута в Екатеринбурге, в центре города плюс 18, днем плюс 22, 24. На Радио СИ новости Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В большинстве крупных российских городов парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде. На торжественном шествии не будет военной техники, об этом пишет «Коммерсант». Решение изменить формат принято в основном из соображений безопасности. В числе городов, где не будет бронетехники, Владивосток, Екатеринбург, Майкоп, Омск, а также Самара, Томск и Тюмень. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн официально не сообщало, однако на репетиции парада 5 числа присутствовали только пешие расчеты. В ряде городов, причем не только приграничных, от проведения массовых торжеств, решили полностью отказаться. Здесь вместо парада заявлены различные патриотические мероприятия. Микрорайон ЖБИ предупредили о пробках до конца этого месяца. Проезд по Малышевскому мосту сужен, начиная с сегодня. Эта схема движения будет действовать вплоть до 31 мая. Как пишет портал 66.ru, вместо двух полос транспорт будет двигаться по одной. Причиной стал ремонт деформационных швов на четной стороне путепровода. Три автобусных маршрута будут объезжать ремонт на четной стороне. 80-й в сторону ЖБИ пойдет через Егоршинский подход и дублер Сибирского тракта, 49 и 54 автобусы пустят по Высоцкого, Сарамолотова и Сиреневому бульвару. Пришедшая на Средний Урал летняя погода простоит только до 8 мая. Пятница станет последним теплым днем на этой неделе, сообщили в Росгидромете. В День Победы дождей всего до плюс 14 днем. Оставшиеся выходные 10 и 11 мая будут холодными, но сухими. Или вовсе холодными ночью около нуля, а днем плюс 8, плюс 10. Новый виток летнего тепла погодные интернет-ресурсы обещают в районе 17 или 18 мая. Днем воздух будет прогреваться до плюс 25 и выше. Только один иностранный заявитель получил одобрение по визовой программе «Золотая карта», введенной президентом США. Как напомнил в беседе с Associated Press министр торговли США Говард Латник, карта позволяет иностранцам получить вид на жительство в США за инвестиционный взнос в районе миллиона долларов. По словам Латника, на рассмотрении находятся заявки сотен иностранцев, которым необходимо пройти чрезвычайно тщательную проверку Министерства внутренней безопасности.

0: 85,22, евро 88,06.
1: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение. Новая больница» на Заводской 33. В центре Екатеринбурга плюс 18. Сегодня днем переменная облачность. Возможен небольшой дождь где-то в районе обеда. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 22,24.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио «Си» с вами. Доброе утро. Сейчас поговорим про надежность в автомобилях. Спонсор «Минуты драйва» на Радио «Си» ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля

0: 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по чести моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах по версии разных агентств стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама.

0: 7 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Лучшим предложение любого дилера.
1: Акция до конца мая текущего года. Лидер продаж по данным автостат.ру на 4 марта 2026.
2: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 7 мая. За окном прекрасное солнечное утро и уже тепло. В центре Екатеринбурга плюс 19, днем плюс 22-24. Наша способность видеть окружающий мир – удивительная способность, как она появилась. И сказки про третий глаз – не всегда легенды. Об этом поподробнее минут через 10 на Радио Си. А еще мы поиграем в день рождения каждый день. А там у нас билеты на трибют-фест «Мировые легенды». Фестиваль, где звучит знакомая музыка, но в необычном исполнении. Поподробнее о фестивале расскажу минут через 10, и тогда же напомню, как выиграть пару билетов на этот фестиваль. Телефон Радио Си 235-103,7. А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер ГАК. Автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 4 балла. Пробка на Сулимова и Смазчиков от Садовой до Восточной. На Восточной от Первомайской до Декабристов. На Ленина от Тимирязева до Карла Лимихта. На Шевской от Красных Командиров до Фронтовых Бригад. И на Черепаново от остановки Черепаново до Стрелочников. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр, Космонавтов в центр и Ленина в сторону Виза.
3: Реклама.
4: Месяц май. Скидку выбирай.
3: Супер май в салоне ГАК «Июль» на Металлургов. Супер цены на новые ГАК от 2 миллионов 700 тысяч рублей. Супер выгоды до 860 тысяч рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. ГАК «Июль». Металлургов 65. Акция до конца мая этого года. Радио Си. 103,7 FM.

0: Радио Си с вами. Доброе утро. На часах 8:20. На Радио Си начинается игра «День рождения» каждый день. Скоро появится играющая дата. Если это будет ваш день рождения, набирайте 235-103.7 и, дозвонившись первым, получите пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды» для лиц старше 6 лет. И сегодня это будет пара билетов на день, когда прозвучат песни группы «Битлз». Естественно, в необычной обработке. Будьте внимательны. Сегодня с нами играют все, кто родился 17 августа. Набирайте прямо сейчас 235-103.7 в игре 17 августа. Пробуйте, дозванивайтесь. Удачи вам в игре 17 августа. Телефон Радио Си 235-103.7. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке – эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.

0: и все.
1: Вот, оказывается, какой внутренний глаз у некоторых работает лучше будильника. В Екатеринбурге 8.23, в центре города плюс 19. Сегодня днем плюс 22-24, и в районе обеда возможен небольшой дождь. Радио Си с вами, доброго вам утра и хорошего четверга.
2: Реклама.
3: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике AllMed экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в AllMed у лучших флебологов региона по версии рейтинга продакторов 2025. Подробности в МЦ AllMed Екатеринбург.
4: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
6: Папа, и я хочу быть таким.
7: Тогда покупайте молочные продукты «Белые розы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
8: Если молочка, то «Белые розы». Покупайте в магазинах.
9: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
10: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
11: Пирелли и Римэкс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римэкс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
12: Акция до конца июня. ООО «Римэкс Шина». Екатеринбург. Черняховского 68. Офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
13: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
14: Телефон рекламной службы 235-09-05.
15: Радио Си.

0: Радиоси с вами. Доброе утро. На часах 8:28. У нас проходит игра «День рождения. Каждый день», который проходит каждое буднее утро, вот примерно в это время. И до нас уже дозвонился Константин Переплёлкин, который находится где-то сейчас в пути, в дороге. Кость, вы куда стремитесь в такое прекрасное солнечное утро, практически летнее?
1: Екатеринбург.
0: То есть вы откуда-то из области, что ли?
1: Нет, я с командировки возвращаюсь.
0: Наверное, с таким большим удовольствием в такую прекрасную погоду возвращаться домой.
1: Да, конечно.
0: А еще включили радио Си и уже считаете дома.
1: Да, мне осталось немножко.
0: Ну, кстати, вот последние километры, говорят, самые сложные. Как у вас с этим?
1: Да нет, бодрячком едем.
0: Вы издалека?
1: Магнитогорска.
0: Видимо, сегодня только рано-рано утром выехали, да?
1: Очень рано.
0: Костя, есть еще один повод для радости. Не просто возвращение домой, не просто поймали радио Си где-то уже в дороге. Еще и получаете пару билетов на трибют-фест «Мировые легенды» и в тот день, когда будет звучать группа «Битлз».
1: О, отлично, спасибо.
0: Поподробнее про сам фестиваль, информация на правах рекламы. The Beat Love мастерски исполняет бессмертные хиты ливерпульской четверки и воссоздает на сцене концерт легендарных The Beatles. Это незабываемое шоу, которое словно машина времени переносит в эпоху битломании 60-х. Встречаемся 16 июля в Летнем театре в парке Маяковского для зрителей старше 6 лет.
2: Спасибо огромное. Радио Си, спасибо.
3: День рождения каждый день. На 103.7 FM.
0: В следующий раз на Радио Си поиграем завтра в 8:20, а сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой», жилой квартал «Культура».
4: Здравствуйте. Вылет 20 рейсов международных и внутренних задерживается в московском аэропорту Внуково. Несколько часов в воздушной гавани действуют ограничения на полеты. И еще один столичный аэропорт Шереметьево отправляет самолеты по согласованию с авиавластями. Об этом сообщают федеральные ленты. Заявки на участие в международном фестивале молодежи в Екатеринбурге подали более 100 тысяч человек из 191 страны. О завершении основного этапа регистрации сообщили в Уральском полпредстве. В Росмолодежи добавили, что от российских регионов на участие поступило более 40 тысяч заявок. Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге пройдет с 11 по 17 сентября. Полностью уверены в своих силах перед ЕГЭ только 5% российских выпускников. Чаще всего 11-классники свою уверенность оценивают на 3 балла по 5-бальной шкале. Основным источником стресса становятся собственные ожидания, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама.
5: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
6: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
7: Застройщик ООО «СЗ Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: На радио «Си» о погоде. Спонсор выпуска ООО «Наши машины» – официальный дилер «Амода». Автоцентр «Амода Июль». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 20. Сегодня днем переменная облачность. Где-то в районе обеда возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24. В Каменске-Уральском плюс 23-25. В Полевском плюс 20-22. В Асбесте плюс 19-21.
3: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и Металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
8: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
9: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
10: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
11: 7 мая отмечаем День радио вместе.
12: Слушайте нас, где и когда удобно.
13: Дома, на работе, в машине.
14: В сети, в телефоне, в умных колонках.
15: На 103.7 FM и на radiosi.ru.
16: С днем радио!

0: Радио Си с вами. Доброе утро. Хорошего четверга. Сегодня 7 мая. На часах без 29. И уже минут через 5 на Радио Си узнаем, благодаря какому индийскому писателю появился в свое время неподдельный интерес к Индии. А еще узнаем, какая песня на его стихи стала суперхитом еще в начале 80-х. А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс» – официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной, 38. По данным сервиса Яндекс.Карты, сейчас 5 баллов. Пробка на Шаумяна от Серафима Дерябина до Чкалова. На 8 марта от Водительского проезда до Пучика. На Московской – от Обездной до Щерса. На Восточной – от Первомайской до Декабристов. И на Советской – Шевченко от Уральской до Луначарского. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр, Московская в центр, Ленина в сторону УПИ.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.9, в центре плюс 20. Сегодня днем плюс 22-24. А сейчас на Радио «Си» заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» — гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделины Адалес легко легли на музыку. Песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проект медиапарации на наш.com.рф.
0: Радио Си. Ага.

0: Радио СИ «Золотые хиты» на часах 8.56 в центре Екатеринбурга плюс 20, и за окном настоящая летняя погода. Если вдруг переживаете, что такая погода пропадает, в новостях минут через 5 на Радио СИ узнаем, при какой погоде готовить шашлыки на улице вредно. Ну а с 9 до 10 на Радио СИ будем разгадывать невероятный вопрос. Вы тоже можете поучаствовать. Через минуту музыка, понятная без слов, на Радио СИ.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
4: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет «Уралвагонзавод» производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. «Уралвагонзавод». Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
5: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Акция до конца мая.
7: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» — это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. Выгода 20% по госпрограмме у официального дилера «Лада» «Брайт Парк», Екатеринбург, Маневровая, 40.
8: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. АО «Автофинансбанк».
10: 103.7 FM. Радио
0: СИ. Спонсор инструментальной музыки на Радио СИ ООО «Атлантик Про».
11: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
12: Ходить по лужам тяжело? Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си 103.7 FM 9.01 в Екатеринбурге в центре плюс 21. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО «Вертебра-центр».
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику роста цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. В 18 российских аэропортах этим утром действуют ограничения на полеты. Авиакомпании корректируют свое расписание. Аэропорт Внуково закрыт, Шереметьево отправляет и принимает самолеты по согласованию со службами авиабезопасности. Также в числе закрытых аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. В Росавиации сообщили, что из-за ограничений в воздушном пространстве над Ленинградской областью сбои в расписании возможны и в аэропорту Храброво в Калининграде. Занятия в Уральском колледже технологии и предпринимательства не стали отменять после обрушения кровли спортзала. Уроки физкультуры для студентов перенесены на летний стадион, а также в другой учебный зал, сообщили в пресс-службе Свердловского правительства. Там уточнили, что в аварийном спортзале занятий не было. Вечером после ЧП три группы студентов отпустили домой, хотя занятия были в другом корпусе. В прокуратуре сообщили, что обрушение плит перекрытия произошло из-за трещины в наружном покрытии. Об этом пишет «Новый день». Памятную табличку художнику Мише Брусиловскому откроют сегодня в Екатеринбурге. Она появится на здании, где расположен музей художника на улице Энгельса. Событие приурочили к 95-летию со дня рождения Брусиловского. В создании мемориальной бронзовой доски приняли участие сразу три автора. Это Николай Придеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов, пишет агентство «Я». Миша Брусиловского не стало в ноябре 2016 года. Его работы есть в разных музеях мира, а также немало картин хранится в частных коллекциях. Россиянам посоветовали не жарить шашлык под дождем. По словам врачей, нельзя, чтобы блюдо контактировало с дождевой водой. В ней могут содержаться вредные примеси из атмосферы и болезнетворные микроорганизмы. Чем ближе к городу, тем качество дождя хуже.

0: На радио «Сия» о погоде. Спонсор выпуска ООО «ТД Паревит». Завод стеновых материалов «Паревит». В центре Екатеринбурга плюс 21. Сегодня будет жарко. Переменная облачность возможен. В районе обеда небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 22, 24.
1: Реклама.

С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Доброе утро, хорошего четверга. Сегодня 7 мая, на часах 9.09. У нас 5 минут до гороскопа на сегодняшний жаркий четверг. А сейчас начинаем разгадывать невероятный вопрос на Радио Си и разыграем классную книгу. Это

0: Подарочное издание книги «Депеш Мод. Монумент» от лидера российского нон-фикшн рынка издательства «Бомбора» для лиц старше 18 лет. Вопрос сегодня вот такой. Ряд исследований показывает, что с 15 до 16 часов у офисных работников происходит спад активности. И одновременно хочется узнать это. О чем или о ком мы начинаем сильнее беспокоиться в этот период? Телефон радиоси 235-103-7. Попробуйте предположить, а если точно знаете, скорее набирайте 235-103-7. Ряд исследований показывает, что с 15 до 16 часов у офисных работников происходит спад активности, и одновременно хочется узнать это. О чем или о ком мы начинаем сильнее беспокоиться в этот период? Пробуйте, дозванивайтесь, можно уже отвечать. Телефон радио ИСИ 235-103-7.
1: Реклама.
2: Какие планы на майские?
3: На новой Гранте на дачу. И шашлык в придачу.
4: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
5: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
6: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
7: Весна – время прогулок и легкости, но тяжесть в ногах и отеки могут быть признаками варикоза. В клинике «Олмед» экспертная диагностика варикозной болезни, прием флеболога и УЗИ вен ног всего за 960 рублей. Сделайте первый шаг. Пройдите диагностику варикоза в «Олмед» у лучших флебологов региона по версии рейтинга «Продокторов 2025». Подробности в МЦ «Олмед» Екатеринбург.
8: Акция с 1 по 31 мая 2026 года.
7: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Это брусника виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: На радио ИСИ о ситуации на дорогах спонсор выпуска ООО «Наши машины» официальный дилер ГАК, автоцентр ГАК «Июль». По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 5 баллов. Пробка на 8 марта от Рижского переулка до Фучика, на Белинского от Авиационной до Фурманова, на Амундсена от Бардина до Объездной, на Восточный от Малышева до Декабристов и на Машиностроителей от площади Пятилетки до проспекта Космонавтов. Самые загруженные магистрали 8 марта в центр, Блюхера в центр, Восточная в обе стороны.
1: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года. Радио «Си». 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим. На часах 9.15 разгадываем невероятный вопрос. Ряд исследований показывает, что с 15 до 16 часов у офисных работников происходит спад активности, и одновременно хочется узнать это. О чем или о ком мы начинаем сильнее беспокоиться в этот период? Телефон Радио Си 235-103.7. Что у вас? Что скажете?
1: Может быть, думают о том, что приготовить на ужин?
0: Какие хорошие мысли. То есть с 3 до 4 уже планируют ужин. Хотя, знаете, некоторые конечно. Еще в районе обеда начинают это делать. Ну, пока
1: ну,
0: нет.
1: Ну, или о том, что забрать нужно из садика ребенка, например.
0: Так, вот это уже теплее. Мы о чем-то начинаем беспокоиться именно в этот период с 3 до 4. 235-103.7, телефон Радио Си. Если появляются идеи еще, звоните. А сейчас на Радио Си гороскоп.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Астрологический прогноз.
4: Доброе утро. Овен, день острого ума и отличной интуиции. Наблюдайте за происходящим и делайте выводы. Тельцы, день развенчания мифов и убеждений. Все может оказаться не так, как вы долгое время думали. Близнецы, предчувствия оправдаются. Доверяйте своей интуиции. Рыбы, ваша чувствительность позволит подстелить соломку в самом неудобном месте. Слушайте внутренний голос. Львы, отличный день для того, чтобы избавиться от вредных привычек или хотя бы сделать на этом пути первый шаг. Девы, день обновления. Можно избавиться от устаревших вещей, программ, как компьютерных, так и психологических, и отношений. Весы, вы найдете хороший способ подстраховки в волнующем вас деле. Доверяйте себе. Скорпионы, не ограничивайтесь текущими делами. Это хороший день для того, чтобы сделать задел на будущее. Стрельцы, ошибки будут, но некоторые из них приведут к гораздо лучшим решениям, чем вы можете придумать сами. Козероги, внимательнее выбирайте друзей, окружающие могут сбить вас с толку нереальными обещаниями. Водолеи, интуиция может подвести, сверяйте курс с действиями других людей. Рыбы, романтическое настроение испортит дела, вы можете ошибиться в расчетах или промахнуться с тенденцией.
0: О чем говорят наши сны? Но не в плане толкования сновидений, а в плане глубинного понимания. Об этом минут через 5 на Радио Си.

0: Радио Си. Золотые хиты на часах 9.21. В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. На улице уже очень жарко. А днем будет плюс 22-24. Но к этой жаре еще добавляется немного прохладного ветра, что тоже нужно учитывать. А сейчас на Радио Си с нами Катя Григорьева расскажет, как правильно воспринимать сновидения.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
0: Некоторые сны порой даже не пересказать. И, как говорил доктор Фрейд в одном из анекдотов про него, некоторые сны – это просто сны. Хорошего дня вам на Радио Си.
1: Реклама.
4: Он и она.
5: Гармония любви.
4: Он, она и...
5: Гармония семьи.
6: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
5: Гармония.
7: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
8: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
9: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
10: Алло, я в Сочи. Погода супер.
11: Мотив теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
12: Подробности на motivtelecom.ru.
13: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло. Это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
14: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
15: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
16: Телефон рекламной службы 235-09-05.
17: Радио Си.

0: Радио Си с вами. На часах 9.28. Разгадываем невероятный вопрос на Радио Си. Ряд исследований показывает, что с 15 до 16 часов, то есть с 3 до 4 офисных работников, происходит спад активности, и одновременно хочется узнать это. О чем или о ком мы начинаем сильнее беспокоиться в этот период? Мы уже вспомнили про приготовление ужина, например, и про то, что нужно забрать ребенка из садика. Кстати, вот с садиком ближе к правильному ответу. 235-103-7, телефон Радио Си. Что скажете вы?
1: Я думаю, сколько времени до конца рабочего дня осталось.
0: Именно с 3 до 4?
1: Ага.
0: Тут узнать это не проблема, сколько осталось до конца рабочего дня. А у нас что-то хочется особенное узнать. Вот происходит спад активности, и что-то хочется узнать. Радио Си, алло.
2: Добрый день.
0: День добрый, утро. Что скажете, да.
2: Может быть, примерно в это время начинаешь беспокоиться о том, чем же заняты твои дети. Как раз школа заканчивается вот в это время. Где они, чем заняты?
0: Да, как дела у детей, как дела у близких. Вот о чем начинаем беспокоиться, примерно с 3 до 4. Все, разгадали.
2: Отлично.
0: Поздравляю вас.
2: Ура. Ура, ура, ура.
0: Как вас зовут?
2: Владимир.
0: Владимир, ну, видимо, тоже начинаете немного беспокоиться где-то с 3 до 4, да?
2: Все верно.
0: А упадок сил?
2: Нет, какого-то уж нет.
0: Упадка сил у вас с 3 до 4? Нет, просто начинаете беспокоиться, потому что школа заканчивается, и надо узнать, как дела.
2: Ну, примерно, да. Да, да, да.
0: Самое главное, где находится в этот момент.
2: Да.
0: Владимир, ну, отлично, что не теряете бодрости духа ни в какой из часов на работе. А вы офисный работник, кстати?
2: Спасибо. Я работаю как раз связанно по делам несовершеннолетних.
0: А, вот еще и это, видимо, вам помогло, подсказало. Да?
2: Видимо, да.
0: Владимир, я вас поздравляю. Сегодня разгадали невероятный вопрос на Радио Си. Получаете подарочное издание книги «Depeche Mode. Монумент» от лидера российского нонфикшн рынка издательства «Бомбора».
2: Отлично, спасибо большое.
0: Еще буквально пару слов про книгу «Информация на правах рекламы». Это первый исчерпывающий путеводитель по истории группы «Depeche Mode». В книге вы найдете полную дискографию, редкие фото, интервью и подробности творческой жизни музыкантов для читателей старше 18 лет. Прекрасный такой подарок книжный.
2: А я, Епифанов Владимир, из города Лесного, разгадал невероятный вопрос на Радио Си.
0: Большой привет Лесному.
2: Спасибо, Радио Си, спасибо, вы лучшее радио.
0: Спасибо большое, приятно слышать, особенно в день радио. Кстати, по поводу дня радио. У нас есть особенные подарки, про них после 10. А новый невероятный вопрос на Радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. Сейчас на Радио Си новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ», Талан, регион 54, ЖК «Береговой».
3: Здравствуйте. В Кузбассе все работники шахты Алла-Ординская вышли на поверхность. Датчики под землей зафиксировали превышение уровня угарного газа. Прокуратура и Следственный комитет Кузбасса организовали соответствующие проверки, пишет агентство ТАСС. Малышевский мост утром в четверг движется без существенных пробок. Накануне в мэрии предупредили об ограничениях, которые будут действовать до 31 мая. Проезд по мосту сузят до двух полос из-за ремонта деформационных швов. Три автобуса при движении на ЖБИ будут объезжать дорожные работы. Госдеп запретил американским дипломатам использовать засекреченную информацию для ставок. По данным Wall Street Journal, переговоры США и Ирана спровоцировали приток огромных сумм на рынке прогнозов. Госдепартамент напомнил сотрудникам, что использование непубличных данных для получения финансовой выгоды является серьезным правонарушением. Александра Короткова, Радио Си.
4: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
5: Застройщик ОСЗ Талан, регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте талан.ру. Реклама, не оферта.
0: О погоде на Радио Си. Спонсор выпуска ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня днем переменная облачность. Возможен в районе обеда небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 22-24. В Первоуральске плюс 19-21, в Нижнем Тагиле и в Новоуральске плюс 17-19, в Краснотурьинске плюс 14-16.
4: Реклама.
6: В летние каникулы скучают на диване, школьники усталые, но совсем не Аня.
7: Анечка общается и проходит квесты, летом в «Талисмане» очень интересно.
8: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
9: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8 800 7 800 800.
10: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
0: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
11: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
4: 7 мая отмечаем День радио вместе.
10: Слушайте нас, где и когда удобно.
12: Дома, на работе, в машине.
11: В сети, в телефоне, в умных колонках.
4: На 103.7 FM и на radiosi.ru.
13: С днем радио!

0: на радио Си легендарный хит Моджо «Леди». В этой песне очень много летнего настроения почему-то. В Эктимурге без 20.10, и буквально минут 10 назад на радио Си мы разгадали невероятный вопрос. Выяснили, чем же там занимаются офисные работники с 3 до 4. У них происходит обычно спад активности в это время. И еще кое-что. Одновременно со спадом активности им хочется узнать, как мы выяснили, как дела у близких, в первую очередь у детей. В это время обычно заканчиваются школы, и возникают вопросы, где, чем занимается, куда пошел. Новый, невероятный вопрос на радио Си будем разгадывать завтра с 9 до 10. А сейчас посмотрим, что происходит на дорогах Екатеринбурга. Спонсор выпуска ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. По данным сервиса Яндекс.Карты сейчас 4 балла. Пробка на Восточной от Первомайской до Декабристов. На Амундсена от Волградской до Московской. На 8 марта от Объездной до Пучика. И на Вильгельма де Гейна от Сахарова до Краснолесья. Самые загруженные магистрали. Восточная в сторону ЦПКИО, Ленина в сторону Виза и 8 марта в центр.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио Си 103.7 FM.

0: Радио «Си» с вами. Доброе утро. В Екатеринбурге без 15.10, в центре плюс 22 градуса, а над Екатеринбургом потихоньку собираются тучи. В районе обеда возможен небольшой дождь, в целом будет плюс 22-24. Сегодня 7 мая, день радио. Как радио начало спасать жизни буквально в первый год после его открытия, об этом у нас есть особенная история, узнаем ее прямо сейчас. Спонсор «Всемирной истории» на радио «Си» ООО, агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая – день радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
4: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас.
2: Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт riviera-invest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио «Си».

0: Радио России «Золотые хиты» на часах 9.54 в центре Екатеринбурга плюс 22 градуса. Сегодня с утра нас радует за окном яркое солнце. Солнце нам светит, но мы почему-то его не слышим. А могли бы. Об этом подробнее в новостях на Радио России через 5 минут. А затем начнем уже праздновать День радио. Ну сколько можно ждать? После 10 будем разыгрывать небольшие, но приятные памятные подарки от Радио России. Через минуту музыка понятная без слов на 103.7 FM.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром. Нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа. Без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гумеофарм». Санкт-Петербург. УГРН 103-784-303-04-33.
4: Ух ты! Велосипеды?
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов?
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
9: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си, 103,7 FM, 10 часов в Екатеринбурге, в центре плюс 22. На Радио Си новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ИП «Норден» Лесли Романовна, специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Пассажиров круизного лайнера MV Hondius начнут эвакуировать с понедельника. По сообщению Reuters, в среду судно отправилось в Испанию после того, как с борта забрали еще трех отдыхавших. У остальных пассажиров круизного лайнера симптомов заболевания нет. Если к моменту прибытия на Канарские острова их состояние не ухудшится, то участников круиза депортируют в родные страны. На борту MV Hondius было 147 человек, 88 это пассажиры и 59 члены экипажа. Ханта вирус унес жизни трех человек, при этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание было диагностировано у семи. 336 тысяч квадратных метров разметки нанесут на дороге в Екатеринбурге. О старте работ сообщил глава города Алексей Орлов. Важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал мэр в своем канале в мессенджере Макс. Из общего объема разметки 155 тысяч квадратных метров нанесут краской и 181 тысяча квадратов – это разметка из термопластика. Его используют на самых загруженных участках дорог. Чтобы не создавать затруднений, бригада специалистов работает преимущественно ночью, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Екатеринбург и Свердловская область вышли в лидеры голосования за благоустройство парков и скверов. Средний Урал занимает третье место с 354 тысячами голосов. Об этом в начале недели заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. В Екатеринбурге в этом году проголосовать должны 290 тысяч человек, чтобы город получил федеральное финансирование на благоустройство, пишет портал 66.ru. В лидерах голосования в городе Бульвар культуры на Уралмаше, Основинский парк в Пионерском и сквер на улице Амундсена на юго-западе. Россияне на ближайшее лето предпочли активный отдых и путешествия по историческим местам, нежели пляжный отдых. Агентство ТАСС публикует данные исследования сервиса «Купи билет». В топ отпускных направлений попал Дагестан, добраться до которого можно по цене билетов в Сочи или Анапу. На внутрироссийских направлениях лидером стал Калининград. Также в список вошли Москва, Сочи, Петербург и Петрозаводск. Люди не могут услышать звуки солнца из-за сверхнизких частот, заявили ученые. При этом звезда непрерывно генерирует звуковые волны. Период колебаний солнца составляет около 5 минут, что в 10 тысяч раз медленнее самой низкой ноты, которая различает человеческое ухо. Звуки, издаваемые солнцем, можно сравнить со стонами, пишет «Коммерсант». Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: УГРНП 320-665-80-017-95-74.
0: На Радио Си о погоде. Спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». В центре Екатеринбурга сейчас плюс 22 градуса. Сегодня днем переменная облачность. Возможен небольшой дождь где-то в районе обеда. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. И плюс 22-24.
2: Реклама. В клинике «Здоровье 365» понимают, как важна уверенность в диагнозе. Поэтому здесь заботятся о точности диагностики и комфорте каждого пациента.
6: Компьютерная томография на оборудовании нового поколения. Быстро, удобно, в трех отделениях. На Кузнечной 83, Бажова 137 и Черниговском 12.
2: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге. 270-17-17 и на здорово365.ру.
7: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радиосе с вами. Сейчас пришло время поговорить про надежность автомобилей. Спонсор «Минуты драйва» на Радиосе ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации.

0: индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии. От 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: С вами Радио Си, меня зовут Андрей Королев. Хорошего вам четверга, сегодня уже 7 мая. В центре города плюс 23 градуса. И сегодня в такой прекрасный, солнечный, яркий день особенно приятно отмечать День радио. Об этом мы еще поговорим. Минут через 10 на Радио Си узнаем, почему истории про третий глаз у человека не совсем выдумка. Эволюция была долгой, но интересной. Через минуту Наутилус Помпилиус с песней «Одинокая птица» на Радио Си.
1: Реклама. Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия. В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
4: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Pirelli и Remax. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Pirelli в компании Remax. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
6: Акция до конца июня. ООО «Remax Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
7: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
8: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
9: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-00-62. Улица Гагарина, 33.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
11: Радио Си.

0: На радио Си Эйва Макс с песней «Короли и королевы». На часах 10.18 в центре Екатеринбурга плюс 23. А сейчас на радио Си с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке – эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.

0: без тебя.
1: Радио «Си» с вами. Доброе утро. 10:30 в Екатеринбурге. Сегодня 7 мая. Сегодня отмечается День радио. И по этому поводу на радио «Си» мы решили устроить небольшую игру. Звоните прямо сейчас по телефону радио «Си» 235-103.7. Дозвонитесь первым и получите фирменную настольную игру и кружку радио «Си» на память. Телефон радио «Си» 235-103.7. Жду первого дозвонившегося. А прямо сейчас на радио «Си» новости и Александра Короткова, спонсор выпуска ООО «СЗ Спецстрой», жилой квартал «Культура».
2: Здравствуйте. Авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов из-за ограничений в российских аэропортах. Корректировку перевозчик называет вынужденной. Часть рейсов может быть задержана, а некоторые самолеты отменены. Об этом говорится в сообщении компании. Для пассажиров работает сервис вынужденного возврата, в том числе работа в нем идет и по невозвратным тарифам. Ремонт стартует на Кольцовском тракте сразу после праздников. С 12 мая начнется замена асфальта с 0 по 5 километр. Об этом пишет портал Е1. Колеи планируют убрать на участке от Луганской до развязки в районе птицефабрики. Работы будут идти до 20 июня. Пятидневная рабочая неделя оказалась эффективнее четырехдневки, выяснили в Роскачестве. Сделать работу за 33 часа на большинстве предприятий действительно успевают. Еще 7 часов при этом сотрудники тратят на коммуникацию, решение нештатных задач, а также взаимодействие с коллегами, пишет газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют и воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
3: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ОСЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
1: О погоде на радио «Си» спонсор выпуска ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода». Автоцентр «Амода Июль». Сейчас в центре Екатеринбурга плюс 23 градуса, сегодня днем переменная облачность, через пару часов возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 22-24, в Каменске-Уральском плюс 23-25, в Полевском плюс 20-22, в Асбесте плюс 19-21.
3: Реклама.
4: Месяц май, скидку выбирай.
3: Супермай в салоне «Амода» Джейку Июль на базовом. Суперцены на новые кроссоверы «Амода» и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. «Амода» Джейку Июль. Базовый 38. Акция до конца мая этого года.
6: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
1: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
6: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
7: 7 мая отмечаем День радио вместе.
6: Слушайте нас, где и когда удобно.
8: Дома, на работе, в машине.
6: В сети, в телефоне, в умных колонках.
7: На 103.7 FM и на radio.si.ru.
9: С днем радио!

0: С вами Радио Си, на часах 10.37. Сегодня 7 мая отмечается День радио, и по этому поводу мы дарим небольшие памятные подарочки от Радио Си. Я просил вас набрать 235-103.7, это телефон Радио Си, и до нас дозвонилась Юля Соколова.
1: Доброе утро.
0: Доброе.
1: Поздравляю вас с профессиональным праздником.
0: Спасибо большое. А у вас еще утро?
1: У нас утро.
0: Как это прекрасно.
1: Я считаю, что до часу это утро.
0: Как вам везет. Юля, очень приятно, что... Поздравляете. И что у вас еще утро? Прям можно позавидовать вам немножко.
1: Ну да, я понимаю, что вы гораздо раньше начинаете работать, чем обычные офисные служащие.
0: Юля, и вас тоже поздравляю с Днем Радио. Спасибо, что дозвонились. Вы сегодня на память об этом дне получаете фирменную настольную игру от Радио Си и нашу кружечку. Будете пить кофе,
1: очень
0: чай.
1: Очень рада, это точно. Спасибо большое, очень приятно.
0: А нам как приятно. Сегодня весь ваш рабочий день будем поздравляться. Каждый час до 5 часов можно выиграть небольшие памятные подарки от Радио Си. Да, и всех нас с Днем Радио!

на радио Си. Не забываем про музыкальные новинки, только что на Оливии 1. На часах 10:41, сегодня 7 мая, и сегодня день рождения у одного индийского писателя, поэта, благодаря которому появился в свое время неподдельный интерес к Индии. А еще мы узнаем, какая песня на его стихи стала суперхитом в 80-е. Об этом минут через 5 на радио Си. А сейчас вместо очень красивой и спокойной песни Джорджа Майкла «Jesus to a Child» на 103.7 FM.

0: Радио Си, музыка, которую мы любим, это The Weeknd и Daft Punk, I Feel It Coming. На часах 10:49, в центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня нас ждет яркий солнечный день и, возможно, даже небольшой дождь. А сейчас на Радио Си заглянем во всемирную историю. Спонсор выпуска ООО «Агентство недвижимости» «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» — гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделины Адалес легко легли на музыку. Песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Бьет

радиусе с вами. В Екатеринбурге без 5.11. В Свердловской области уже действует беспилотная опасность. Подробности в новостях на радиусе через 5 минут. А сейчас на радиусе обойдемся без лишних слов.

0: В Екатеринбурге без одной минуты 11. На радио «Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Режим беспилотной опасности объявлен на территории Свердловской области. Сообщение об этом губернатор Денис Паслер опубликовал после 10 часов и 30 минут. За полчаса до этого беспилотную опасность объявили в соседнем Пермском крае. Аэропорт Перми закрыт. Сообщение об ограничении работы Кольцова пока не поступало. В это же время аэропорта Екатеринбурга коснулись ограничения работы других российских авиаузлов. По данным онлайн-табло, на вылет задерживаются рейсы в Хургаду, Сочи, Краснодар, Москву и Санкт-Петербург. На улице Луначарского остановилось трамвайное движение. Как сообщили в департаменте транспорта, в одном из вагонов стало плохо пассажиру. Ему вызвали скорую помощь. На это время движение трамваев остановили на участке от гостиницы и сеть до Челюскинцев. Ограничения коснулись 6 трамвайных маршрутов. В большинстве крупных российских городов парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде. На торжественном шествии не будет военной техники, об этом пишет газета «Коммерсант». Решение изменить формат принято в основном из соображений безопасности. В числе городов, где не будет бронетехники – Владивосток, Екатеринбург, Майкоп, Омск, а также Самара, Томск и Тюмень. В ряде городов, причем не только приграничных, от проведения массовых торжеств решили отказаться полностью. Здесь вместо парада заявлены различные патриотические мероприятия. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата впервые привезли в Хабаровск. Пламя было взято в Александровском саду у Кремлевской стены, где расположен пост номер один. В рамках международной акции «Огонь памяти» также частицы отправились в города-герои, города воинской славы и еще в 14 стран мира. Об этом сообщает агентство ТАСС. Следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, является выходным. Рабочими будут дни, начиная со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц на День России. В этом случае отдыхать страна будет с 12 по 14 число. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
0: А сейчас о погоде на радио «Си». Спонсор выпуска ООО «Медицинское объединение». Новая больница на Заводской, 33. В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса. Сегодня в течение дня переменная облачность. Через пару часиков возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 4,9 метров в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио «Си».

0: На радио ИСИ только что Коннелс, 74-75. Половина 11 в Екатеринбурге, в центре плюс 24 градуса. Впереди у нас Португал The Man, Feel It Still, а сейчас на радио ИСИ новости и Александра Короткова. Спонсор выпуска ООО СЗ «Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
1: Здравствуйте. Росавиация ввела ограничения в аэропорту Кольцово. Также небо закрыто над Челябинском и Пермью. За полчаса до этого в Свердловской области объявили режим беспилотной опасности. Также опасность атаки беспилотников сохраняется и в соседних регионах. Это Башкирия, Татарстан, Оренбургская и Челябинская области и Пермский край. В самом аэропорту Кольцово попросили пассажиров уточнять статус и время вылета рейса на сайте аэропорта или в авиакомпании. Сообщение об этом опубликовано во всех соцсетях аэропорта Екатеринбурга. Большинство россиян считают 9 мая самым важным праздником. Так считают 67% опрошенных. Еще 25% полагают, что 9 мая надо считать не праздником, а днем памяти и скорби. Добавлю, что в этом году Россия отмечает 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
3: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
0: О погоде на радио ИСИ, спонсор выпуска ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». В центре Екатеринбурга плюс 24 градуса, сегодня днем. Переменная облачность, где-то возможен небольшой дождь, ветер северо-западный 4,9 метра в секунду и плюс 22-24.
2: Реклама.
4: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
1: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
2: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
3: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
4: 7 мая отмечаем День радио вместе.
1: Слушайте нас где и когда удобно.
5: Дома, на работе, в машине.
3: В сети, в телефоне, в умных колонках.
4: На 103.7 FM и на radioc.ru.
6: С днем радио!

0: Эти песни, под которые хорошо работать и думать о главном. Только что Шиллер «Dream of You». 11.43 в Екатеринбурге, впереди золотая коллекция «Радио Си». В этом выпуске у нас Рэймон, Ричард Маркс и уже через минуту Тина Тернер с песней «The Best» откроет золотую коллекцию «Радио Си».
1: Реклама. Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
2: Хочешь есть? Есть Папа Джонс!
3: Даже если уралец не на Урале, он все равно живет по уральскому времени. И с уральской связью путешествуйте с «Мотив». Теперь и в Краснодарском крае «Мотив» говорит и показывает Урал.
4: Подробности на motivtelecom.ru.
5: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Си» ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
6: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: радио Си Реймон Тунайт в золотой коллекции этого часа. 11:57 в Екатеринбурге. С вами Андрей Королев. Хорошего вам четверга. Встречаемся мы с вами завтра. А сегодня с 12 на радио Си с вами Леонид Филиппов, который продолжит праздновать День радио вместе с вами и вручать небольшие подарочки. А сейчас на радио Си музыка, понятная без слов. Спонсор инструментальной музыки на радио Си ООО «Атлантик Про».
1: По-весеннему стало тепло? Приходи за авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, 12.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба выдала предостережение экспертам, которые прогнозировали рост цен на продукты и топливо в России в этом году. Такие прогнозы могут быть восприняты участниками рынка как побуждение к изменению стоимости товаров, заявили в ведомстве. Также подобная информация может спровоцировать повышенный спрос со стороны потребителей. По данным Росстата, за 4 месяца этого года цены на продукты питания выросли почти на 3%. Статистику роста цен на топливо газета «Коммерсант» не приводит. В 18 российских аэропортах этим утром действуют ограничения на полеты. Авиакомпании корректируют свое расписание. Аэропорт Внуково закрыт, Шереметьево отправляет и принимает самолеты по согласованию со службами авиабезопасности. Также в числе закрытых аэропорты Сочи, Краснодара и Геленджика. В Росавиации сообщили, что из-за ограничений в воздушном пространстве над Ленинградской областью сбои в расписании возможны и в аэропорту Храброво в Калининграде. Занятия в Уральском колледже технологии и предпринимательства не стали отменять после обрушения кровли спортзала. Уроки физкультуры для студентов перенесены на летний стадион, а также в другой учебный зал, сообщили в пресс-службе Свердловского правительства. Там уточнили, что в аварийном спортзале занятий не было. Вечером после ЧП три группы студентов отпустили домой, хотя занятия были в другом корпусе. В прокуратуре сообщили, что обрушение плит перекрытия произошло из-за трещины в наружном покрытии. Об этом пишет «Новый день». Памятную табличку художнику Мише Брусиловскому откроют сегодня в Екатеринбурге. Она появится на здании, где расположен музей художника на улице Энгельса. Событие приурочили к 95-летию со дня рождения Брусиловского. В создании мемориальной бронзовой доски приняли участие сразу три автора. Это Николай Придеин, Владимир Кравцев и Юрий Крылов, пишет агентство «Я». Миша Брусиловского не стало в ноябре 2016 года. Его работы есть в разных музеях мира, а также немало картин хранится в частных коллекциях. Участник аварии в городе Тулун Иркутской области притворялся иностранцем. Несколько десятков минут мужчина разговаривал с инспекторами ДПС на выдуманном им языке, чтобы избежать ответственности за езду пьяным за рулем. Как пишет агентство ТАСС, нетрезвый автомобилист на своей «шестерке» не уступил дорогу «Тойоте». Из-за столкновения машины отбросило еще на два автомобиля, которые были припаркованы поблизости. По данным автоинспекторов, в аварии также есть пострадавшие. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: Реклама. Мази, таблетки, советы знакомых, а спина все равно болит? Когда боль возвращается снова и снова, нужен не случайный совет, а системный подход. В Вертебра-центре в Екатеринбурге работают с причинами боли, а не только с ее симптомами. Вертеброневрология, ортопедия, травматология, восстановительное лечение. Телефон 228-70-31.
3: Вертебра-центр. Живи легко.
0: И погоде на Радио 7, спонсор ООО «ТД Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». За окном в эти минуты плюс 24, сегодня в четверг без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Не держи на депозите, закупайся в «Паривите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
4: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: На радио «Зия» музыка, которую мы любим, и только что Константин Никольский. Меня зовут Леонид Филиппов. Желаю всем великолепного рабочего настроения. Сегодня четверг, 7 мая на календаре, и далее на радио «Зия» Майли Сайрус.
1: Реклама. Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
2: ООО «Специализированный застройщик «Форум ЖК «Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Интеллектуальная игра, завоевавшая сердца игроков по всему свету. «Мозгобойня». 49 вопросов обо всем на свете. От кино и музыки до науки и истории. Приглашай друзей, собирай команду мечты и побеждай. «Мозгобойня». Регистрация на сайте rudagames.com. 16+. АО ПК «Руда». УКРС 22-660-03-50-01. Екатеринбург.
8: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в 1 минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене.
9: ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Акция до конца мая.
11: Телефон рекламной службы 235-09-05.
12: Радио «Си».

0: С вами Радио Си на 103.8 FM, и только что Майли Сайрус. На часах 12.17, Дэлен Радио Си, Глория Гейнер, а прямо сейчас Анна Романова и «Горячая десятка».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
3: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – «prunus padus». Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да. Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
2: «Горячая десятка» Анны Романовой.
4: Радио Си.

0: На радио «Россия» музыка, которую мы любим, и только что Рики Мартин, моя Private Emotion. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня, 7 мая, отмечается День радио, и сегодня, я напомню, на радио «Россия» мы разыгрываем памятные подарки, и прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-137 и получайте в подарок фирменную настольную игру и кружку радио «Россия». Телефон радио «Россия» 235-137. Из музыки далее Тедди Свимс, но прежде новости. Я Александр Короткова, спонсор ООО «ЗС Спецстрой». Жилой квартал «Культура».
1: Здравствуйте. Москвичей предупредили об ограничениях мобильного интернета 9 мая. В столице не будут работать, в том числе, сайты так называемого «белого списка», сообщили в Минцифры. При этом сегодня и завтра ограничения вводить не планируют. В Екатеринбурге завершается отопительный сезон. Мэр Алексей Орлов сообщил о подписании соответствующего постановления. Батареи начнут отключать с 12 мая. При этом синоптики обещают на следующей неделе похолодание. Госдеп запретил американским дипломатам использовать засекреченную информацию для ставок. По данным Wall Street Journal, переговоры США и Ирана спровоцировали приток огромных сумм на рынке прогнозов. Госдепартамент напомнил сотрудникам, что использование непубличных данных для получения финансовой выгоды является серьезным правонарушением. Александра Короткова, Радио Си.
2: Реклама.
3: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там ЖК «Культура», тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
2: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
4: Застройщик ООО «ЗС Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
0: И о погоде на радио «Сим», спонсор ООО «Наши машины», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». За окном в эти минуты плюс 24, сегодня в четверг без осадков, западный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 25.
2: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и «Металлургов 65». Акция до конца мая этого года.
5: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
6: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
7: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
0: 7 мая отмечаем День радио вместе.
5: Слушайте нас, где и когда удобно.
8: Дома, на работе, в машине.
7: В сети, в телефоне, в умных колонках.
0: На 103.7 FM и на radioc.ru.
9: С днем!

0: вами Радио ИСИ на 103.7 FM. И сегодня, 7 мая, отмечается День радио. И на Радио ИСИ мы дарим вам приятные подарки. Нужно всего-то навсего дозвониться первым по телефону 235-103.7. А так как это сделал Агилет. Агилет, приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Давно вас слушаю. С праздником вас.
0: Спасибо огромное.
1: Желаю всего хорошего, чтобы всегда поднимали наше настроение, информировали нас хорошими новостями и позитивных, больше веселых музык.
0: Агилет, все будет исполнено, вот честно вам обещаю. Ну что ж, Агилет, вы дозвонились первым, поэтому День радио мы отмечаем сегодня вместе с вами, с теми, кто любит и слушает Радио ИСИ, поэтому дарю вам замечательный подарок. Это фирменная настольная игра и кружка Радио ИСИ. Ну и отдельное спасибо, Агилет, за то, что доверяете нам свое настроение. И, кстати, я напомню, сегодня каждый час на Радио ИСИ мы будем дарить приятные подарки по случаю Дня радио, так что оставайтесь с нами.
2: Радио Си.

0: вами радио Зи на 103.7 FM, и пришло время золотой коллекции. В этом выпуске Брайан Адамс, еще Скорпионс Вайдаф и в самом начале Сандра. Спонсоры по Титова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
1: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
2: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
3: Уже заказала.
4: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
5: Адреса на сайте златопечка.ру.
6: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.
7: Золотая коллекция. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и только что Брайан Адамс в завершении золотой коллекции. Скоро будем слушать пятерку песен только про любовь, и перед этим на Радио Си инструментальная музыка.
1: Реклама. Пространство, где стены не сжимают, а дышат. Свет проникает глубже. Тишина не случайна. Чистовая отделка, евроформат, кладовая для вещей и место для себя. Паркинг под домом, терраса над городом. До центра всего 10 минут. Галактика. Галактика. Дом, в котором многое про вас. Застройщик ОАЭЗ «Ривьера Галактика». Сайт rivierainvest.ru. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Какие планы на майские? На новой Висте? На природу вместе. Только Лада. Только Брайт Парк.
3: Нижнетагильский кирпичный завод делает кирпич доступнее. Цена от 5000 рублей за куб. Организуем хранение и доставку. Кирпич НТ. Долговечно, экологично, надежно. Нижнетагильский кирпичный завод.
4: 103.7 FM. Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си, 13.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости Александра Короткова, спонсор ИП «Норден Лесли Романовна», специализированный шинный центр «Медведь».
1: Здравствуйте. Пассажиров круизного лайнера MV Hondius начнут эвакуировать с понедельника. По сообщению Reuters, в среду судно отправилось в Испанию после того, как с борта забрали еще трех отдыхавших. У остальных пассажиров круизного лайнера симптомов заболевания нет. Если к моменту прибытия на Канарские острова их состояние не ухудшится, то участников круиза депортируют в родные страны. На борту MV Hondius было 147 человек, 88 – это пассажиры и 59 – члены экипажа. Ханта вирус унес жизни трех человек, при этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, заболевание было диагностировано у семи. 336 тысяч квадратных метров разметки нанесут на дороге в Екатеринбурге. О старте работ сообщил глава города Алексей Орлов. Важно учитывать погодные условия, отсутствие осадков и устойчивую положительную температуру воздуха, чтобы асфальт был достаточно прогрет, написал мэр в своем канале в мессенджере Макс. Из общего объема разметки 155 тысяч квадратных метров нанесут краской и 181 тысяча квадратов – это разметка из термопластика. Его используют на самых загруженных участках дорог. Чтобы не создавать затруднений, бригада специалистов работает преимущественно ночью, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Мошенники предупреждают жителей Екатеринбурга об ограничениях снятия наличности. На получение сообщений, в которых сказано, что в день с карты можно якобы снять не более 5000, читатели портала Е1 жалуются с утра. В банке, сообщение которого решила проверить одна из подписчиц, сообщили, что информация не соответствует действительности. Для всех банков действуют стандарты сумм по снятию наличных в сутки. Эти правила прописаны в тарифах на обслуживание. Полностью уверены в своих силах перед едиными госэкзаменами лишь 5% российских выпускников. Чаще всего 11-классники свою уверенность оценивают на 3 балла по 5-бальной шкале. 52% подростков признаются, что когда они переживают, им сложно обращаться за помощью. Основным источником стресса для выпускников при этом становятся собственные ожидания, пишет ТАСС со ссылкой на исследование. Люди не могут услышать звуки солнца из-за сверхнизких частот, заявили ученые. При этом звезда непрерывно генерирует звуковые волны. Период колебаний солнца составляет около 5 минут, что в 10 тысяч раз медленнее самой низкой ноты, которая различает человеческое ухо. Звуки, издаваемые солнцем, можно сравнить со стонами, пишет Коммерсант. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
0: И погоде на Радио СИМ, спонсор АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 25, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Дышать. Слышать. Нет, мы не глаголы второго спряжения повторяем, а напоминаем, как важно держать здоровье лор-органов под контролем. Обращайтесь к опытным специалистам клиники здоровья 365. Не нужно терпеть, если у вас хронический насморк, синусит или отит.
6: Экспертная диагностика и эндоскопические исследования. Комплексная помощь от консервативных решений до операций. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17. И на здорово 365.ру.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Пять лучших песен о любви на Радио Си украсят ваш день.
9: На Радио Си 5 песен о любви.
0: Устраиваемся поудобнее. В этом выпуске нас вами ждут Пол Ян и Лана Дель Рей с хитом «Young and Beautiful». Еще будут Владимир Кузьмин и Дамиана Дэвид. И в самом начале Аэросмит –

0: Звали радио Си на 103.8 FM. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня, 7 мая, отмечается День радио. Отмечаем мы этот день вместе с вами, с теми, кто любит и слушает радио Си. И прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-103.7 и выигрывайте фирменную настольную игру и кружку радио Си. Телефон радио Си 235-103.7.
1: Реклама. Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
3: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в 2 раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева 55, первый этаж.
5: 103.7 FM. Радио Си.

0: С вами радио Есенина 103.7 FM. Я напомню, сегодня, 7 мая, отмечается День радио, и сегодня на радио Си мы разыгрываем памятные подарки. Получить их очень просто. Нужно дозвониться первым по номеру 235-103.7. Сделал это Сергей. Сергей, я приветствую вас.
1: Добрый день. Я поздравляю вас с вашим профессиональным праздником. Вот, и присоединяюсь к тем поздравлениям, которые уже прозвучали до меня и которые прозвучат, я думаю, еще после меня. Любимое радио Си, поэтому всегда слушаем только вас. Всегда нравится нам ведущая, которая есть. И еще раз поздравляю вас с вашим праздником.
0: Спасибо огромное вам, Сергей, за обратную связь и за такие приятные слова. Дарю вам фирменную настольную игру и кружку Радио Си для того, чтобы вот вместе с нами вы разделили этот праздник, День радио. И я напомню, сегодня весь день на Радио Си мы будем разыгрывать эти классные призы, так что не пропустите. Из музыки далее Touch & Go, но прежде новости Александра Короткова, спонсор ООЗ «Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
2: Здравствуйте. Тегеран и Вашингтон достигли договоренностей о смягчении блокады Ирана, сообщает телеканал Аль-Арабия. Встречным шагом станет постепенное открытие Ормузского пролива. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что провел очень хорошие переговоры с Ираном. Ограничения, введенные Росавиацией, продолжают действовать в аэропорту Кольцово. Для пассажиров в аэропорту сотрудники создают дополнительные условия на время ожидания рейсов. Путешественникам доступна питьевая вода, в зонах ожидания выдают коврики. Вход в зону ожидания вылетов терминала внутренних авиалиний временно ограничен, предупредили в Кольцово. В России сегодня отмечают День радио. Его ежемесячная аудитория в стране превышает 100 миллионов человек, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На радиовещание в России выдано около 3500 лицензий, а количество специалистов в этой отрасли превышает 30 тысяч человек, пишет Интерфакс. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
4: Застройщик ОСЗ «Талан Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
0: И о погоде на Радио Сим, спонсор ООО «Интерлингва», языковая академия «Талисман». За окном в эти минуты плюс 25, а завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 23.
3: Реклама.
5: В летние каникулы скучают на диване школьники усталые, но совсем не Аня.
6: Анечка общается и проходит квесты летом в «Талисмане».
7: Про «Талисман» рассказал Дениска, и теперь сестра и брат болтают на английском.
8: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
9: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
10: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
11: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
3: 7 мая отмечаем День радио вместе.
9: Слушайте нас, где и когда удобно.
12: Дома, на работе, в машине.
11: В сети, в телефоне, в умных колонках.
3: На 103.7 FM и на radiosi.ru.
13: С днем радио!

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки, и только что пицца. На часах без 15.2 и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Майкл Бубле с хитом «Свей», еще Джон Осборн и в самом начале «Роксет».
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
3: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
4: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
5: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
6: Гармония. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Если пицца, то Папа Джонс.
8: Если пицца, то Папа Джонс.
9: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
10: ООО «Папа Джонс», Екатеринбург. ОГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62002, улица Гагарина, 33.
11: Золотая коллекция. Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
12: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт «Центра косметологии и пластической хирургии».
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

на радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что Майкл Бубле. На часах без 3:02, далее на радио «Сия» Лаура Паузини, «It's not goodbye», и перед этим инструментальная музыка.

0: Вы слушаете «Радио Си» 14.01 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В Пермском крае одно из промышленных предприятий атаковано беспилотником. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Оперативные службы работают на месте ЧП. Жертв и пострадавших в результате этой атаки нет. Последние 3 часа в Пермском крае действует режим беспилотной опасности. Аэропорт Перми закрыт. Также власти Пермского края сообщили, что в регионе сбито еще несколько беспилотников. В аэропорту Кольцово продолжают действовать ограничения, введенные Росавиацией вслед за Пермью. Для пассажиров в аэропорту сотрудники создают дополнительные условия во время ожидания рейсов. Путешественникам доступна питьевая вода, а в зонах ожидания выдают коврики. Вход в зону ожидания вылетов терминала внутренних авиалиний временно ограничен, предупредили в Кольцово. С пассажирами также работают представители авиакомпаний. Здание бывшего кинотеатра «Салют» будут капитально ремонтировать. В проектной документации указано, что полностью будут заменены кровля и фасад. Также на Толмачева 12 установят новое крыльцо главного входа и отремонтируют наружные лестницы. На работы потратят почти 25 миллионов. Общее техническое состояние «Салюта» сейчас оценивают как ограниченно работоспособное из-за трещин. Разрушение штукатурки, а также ржавчины и износа кровли, пишет портал 66.ru. Полностью уверены в своих силах перед едиными госэкзаменами лишь 5% российских выпускников. Чаще всего 11-классники свою уверенность оценивают на 3 балла по 5-бальной шкале. 52% подростков признаются, что когда они переживают, им сложно обращаться за помощью. Основным источником стресса для выпускников стали собственные ожидания, пишет агентство ТАСС со ссылкой на исследование. Сегодня и завтра на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждый из 2 дней, 7 и 8 мая, шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии оценили как 1 к 3. Следующий более сильный период возмущений ученые ожидают с 15 по 18 мая. Общая активность Солнца в данный момент является низкой, и к концу недели возможен рост числа солнечных вспышек. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
0: И погода на Радио 7, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. За окном в эти минуты плюс 25, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

Радио Изи, музыка, которую мы любим, и это Лаура Паузини, It's Not Goodbye. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня, 7 мая, отмечается День радио, и отмечаем этот день мы вместе с вами, разыгрываем памятные подарки, и прямо сейчас дозванивайтесь первым по телефону 235-137 и выигрывайте фирменную настольную игру и кружку Радио Изи. Еще раз напомню, телефон Радио Изи 235-137.

0: это Шон Мендес и Камила Кабео только что на Радио 7. Сегодня, 7 мая, отмечается День радио, и на Радио 7 разыгрываем памятные подарки. Нужно всего-то навсего дозвониться первым по номеру 235-137, так как сделал это Алексей. Алексей, приветствую.
1: Отлично, поздравляю вас, весь коллектив Радио 7 с этим праздником. Вот всегда очень хорошие ведущие.
0: А сейчас, в данный момент, где находитесь?
1: На работе.
0: То есть чаще Радио Си слушаете, я полагаю, в офисе?
1: И вечером тоже в машине, когда разъезжаю.
0: А, прекрасно. Тем более романтический вечер, да, задает особое настроение такое.
1: Это точно.
0: Прекрасно. Алексей, ну что ж, спасибо, что любите, слушаете нас и свое настроение доверяете нам. Дозвонились вы первым, поэтому дарю я вам замечательный подарок. Это фирменная настольная игра и кружка Радио Си. Мои поздравления.
1: Отлично, спасибо большое.
0: Розыгрыш памятных подарков мы продолжим уже в следующем часе. Не пропустите из музыки далее на радиусе Eagles, отель «Калифорния», и сразу после «Бурита».

0: Ка-чинг.
1: На радио Зи музыка, которую мы любим, и это Шанай Твейн Качейн. На часах 14.32, далее на радио Зи Тейлор Свифт. Но прежде новости, я Александра Короткова, спонсор ОЗ «Спецстрой», жилой квартал «Культура».
2: Здравствуйте. Эксперты назвали самые распространенные фейки в преддверии Дня Победы. Список возглавили ложные сообщения, связанные с акцией «Бессмертный полк» и отменой Парада Победы в Москве. Также россиянам пытались рассказать о якобы переброске частей ПВО в столицу. Фейки об отмене парада неизвестные пытались распространять и год назад, перед 1 мая, пишет ТАСС. В это же время в Свердловской области акция «Бессмертный полк» в очном формате 9 мая состоится только в трех городах. Это Екатеринбург, Каменск-Уральский и Верхняя Пышма. На акцию не пустят с алкоголем, большими рюкзаками, а также колясками и велосипедами. Полный список запретов публикует агентство «Новый день». Пятидневная рабочая неделя оказалась эффективнее четырехдневки, выяснили в Роскачестве. Сделать работу за 33 часа на большинстве предприятий действительно успевают. Еще 7 часов при этом сотрудники тратят на коммуникацию, решение нештатных задач, а также взаимодействие с коллегами, пишет газета.ру. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
3: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
5: Застройщик ОЗ «Спецстрой». Проект декларации на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
1: И погоде на радио 7, спонсор ООО «Наша машина», официальный дилер «Амода», автоцентр «Амода Июль». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 6, плюс 8 и завтра днем до плюс 23.
3: Реклама.
4: Месяц май. Скидку выбирай.
3: Супер май в салоне Амода Джейку Июль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейд-ин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку Июль. Базовый 38. Акции до конца мая этого года.
6: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
7: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
8: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
9: 7 мая отмечаем День радио вместе.
6: Слушайте нас где и когда удобно.
10: Дома, на работе, в машине.
8: В сети, в телефоне, в умных колонках.
9: На 103.7 FM и на radiosi.ru.
11: С днем!

0: На радио 7 меньше слов и больше музыки. Это город 312. На часах 14:42 на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Ни Бен Раум с хитом «Найн», еще «Дайдо» и в самом начале Джордж Харрисон.
1: Реклама.
2: Всегда лучше быть сытым с пиццей «Папа Джонс».
3: Культурная жизнь и престижные школы в 5 минутах от дома. Квартиры в центре с первоначальным взносом от 1 300 000 рублей. Жилой квартал «Форма» от девелопера «Форум». Готовые квартиры уже в этом году.
4: ООО «Специализированный застройщик Форум ЖК Форма». Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет АО «Форум Групп». Акция до 30.06.2026 года. Количество квартир ограничено. Изучите все условия акции на сайте forum-forma.ru.
5: Какие планы на майские?
6: Везем рассаду на новые «Лада».
7: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
8: Ух ты, велосипеды!
9: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
10: Сколько же велосипедов!
9: Да это успех!
11: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
12: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
1: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсоры Поэтитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
13: Зажигай. Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
14: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
15: Уже заказала.
16: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
17: Адреса на сайте златопечка.ру.
18: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-300.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Нибенраум. На часы без 5:03, далее на Радио Си Бон Джови, Always, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про».
1: Весна пришла, тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
2: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си» без 1 минуты 3 в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Я Александра Короткова, спонсор ООО «Вертебрат-центр».
1: Здравствуйте. В Кремле прокомментировали подготовку к 9 мая на фоне участившихся атак беспилотников. Акция «Бессмертный полк» в Москве пройдет в онлайн-формате, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что объявленное Россией перемирие в зоне спецоперации будет действовать 8 и 9 мая. Что касается рабочего графика президента России, Владимир Путин продолжает подготовку к переговорам с зарубежными гостями, которые приедут 9 мая в столицу. В это же время принимаются дополнительные меры по обеспечению безопасности президента из-за угроз Киева сорвать парад в Москве. Заявление официального представителя Кремля цитируют все федеральные ленты. В Перми из-за атаки беспилотника поврежден многоквартирный дом. Погибших нет, сообщает губернатор Дмитрий Махонин. На месте ЧП уже работают оперативные службы. Жильцов пострадавшего дома эвакуировали. Также повреждение получило и административное здание. Есть сообщение об одном пострадавшем. Ранее власти Пермского края сообщали, что беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий региона. Из Екатеринбурга летом можно будет улететь в курортный город Казахстана. Прямые перелеты до Актау один из перевозчиков начнет выполнять с 11 июня. Самолеты будут летать в Казахстан дважды в неделю, по четвергам и субботам. Время в пути займет 2,5 часа, при этом продажа билетов пока не открыты, сообщили в пресс-службе Кольцова. Добавлю, Актау находится на побережье Каспийского моря. Частицу вечного огня от могилы неизвестного солдата впервые привезли в Хабаровск. Пламя было взято в Александровском саду у Кремлевской стены, где расположен пост номер 1. В рамках международной акции «Огонь памяти» также частицы отправились в города-герои, города воинской славы и еще в 14 стран мира. Об этом сообщает агентство ТАСС. Следующая рабочая неделя для россиян снова будет короткой. Понедельник, 11 мая, является выходным. Рабочими будут дни, начиная со вторника по пятницу, с 12 по 15 мая. Следующие трехдневные выходные ждут страну уже через месяц на День России. В этом случае отдыхать страна будет с 12 по 14 число. Официальный доллар на сегодня 75.22, евро 88.06.
2: Реклама. Вы привыкли держаться, даже когда болит спина, тянет шею, кружится голова и нет сил. Но терпеть не значит решать проблему. В Вертебрацентре помогают вернуть легкость движения и качество жизни. Опытные специалисты, комплексный подход, внимание к вашему состоянию. Вертебрацентр в Екатеринбурге. Телефон 228-70-31.
3: Вертебрацентр. Живи легко.
0: И погода на «Радио 7», спонсор ООО «ТД Привит», завод стеновых материалов «Привит». За окном в эти минуты плюс 24, завтра в пятницу без осадков, неустойчивый слабый ветер, этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 23.
2: Реклама.

0: Это Лео Лагутенко и группа «Мумитроль» только что на Радио 7. Я напомню, 7 мая сегодня отмечается День радио, и на Радио 7 этот день мы отмечаем вместе с вами, с теми, кто любит и слушает Радио 7. И сегодня на Радио 7 разыгрываем памятные подарки. И прямо сейчас пришло время дозвониться первым по номеру 235-137 и получить в качестве подарка фирменную настольную игру и кружку Радио 7. Еще раз напомню, телефон Радио 7 235-137.
1: Реклама.
2: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
1: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
3: Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость, срок поставки 7-10 дней, оплата только при выдаче автомобиля, гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
4: Ограничения подвижности меняем на радость жизни. Современные операции по замене тазобедренных и коленных суставов в клинике «Здоровье 365».
5: Опытные хирурги, новое оборудование и передовое оснащение. Запишитесь на консультацию и узнайте обо всех возможностях.
4: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте «Здоровье 365». Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Мечтатели. Общий сбор. Евгений Цыганов и группа «Мечта». 13 июня в Летнем театре в парке Маяковского. Мультимедийный концерт «Рок вне гравитации». Это глубокие тексты, мощная энергетика и космический видеоарт. Билеты на сайте театр.ецпкио.рф. Для зрителей старше 12 лет.
8: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
9: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго, как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни. Приходите в центр продаж «Зов» на Радищева, 55, первый этаж.
10: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: на радио Зим музыка, которую мы любим, и только что Зиба и Португал The Man. Сегодня, 7 мая, отмечается День радио, и сегодня на радио Зим мы разыгрываем памятные подарки. Это фирменная настольная игра и кружка радио Зим. Нужно всего-то навсего дозвониться первым по телефону 235-137. Как это сделала Нина? Вот Нина мне честно призналась, что сутки напролет буквально слушает радио Зим и безумно любит нас. Нин, спасибо большое. Я знаю, что какие-то пожелания есть у вас.
1: Ну, всем ведущим творческих успехов и дальше радовать нас.
0: Нина, обещаю вам, так все оно и будет. Можете в этом не сомневаться. Ну что ж, дарю вам настольную фирменную игру «Радио Си» и кружку «Радио Си». Спасибо, что и этот день, День радио, 7 мая, проводите вместе с нами. И в следующем часе розыгрыш памятных подарков обязательно продолжим.

0: Руси.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе.

0: Разбуди меня.
1: С вами Радио Си на 103.7 FM. И только что Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы». Далее на Радио Си Инна. Но прежде новости. Спонсор ООЗ «Талан. Регион 54. ЖК «Береговой».
2: Здравствуйте. В Свердловской области дан отбой режиму беспилотной опасности. Об этом в своем канале в мессенджере Макс сообщил губернатор Денис Паслер. В Екатеринбурге и области никаких происшествий за время действия предупреждения не зафиксировано. После 14 часов Росавиация сняла ограничения в аэропорту Кольцово. Он возобновляет работу. Москвичей предупредили об ограничениях мобильного интернета 9 мая. В столице не будет работать, в том числе так называемый белый список сайтов, заявили в Минцифры. При этом сегодня и завтра ограничения в столице вводить не планируют. Выплата на свадьбу стала самой частой мерой поддержки семей от работодателя. Почти так же часто компании делают дополнительные выплаты сотрудникам к пособию по беременности и финансируют добровольное медицинское страхование обоих супругов. Самой дорогой льготой для молодых семей оказалась доплата к пособию по беременности, которая достигает почти 300 тысяч, пишут ведомости. Александра Короткова, Радио Си.
3: Реклама. Странно. Иду вроде той же дорогой. Но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой. Я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с «Талан». Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале «Береговой».
4: Застройщик ОСЗ «Талан. Регион 54». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте «Талан.ру». Реклама, не оферта.
1: И погода на Радио СИМ. Спонсор ООО «Интерлингва. Языковая академия «Талисман». За окном в эти минуты плюс 24. Завтра в пятницу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 6, плюс 8. И завтра днем до плюс 23.
3: Реклама.
5: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.

0: Языковые программы для детей. Талисман 8-800-7-800-800.
1: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
2: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
3: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
4: 7 мая отмечаем День радио вместе.
1: Слушайте нас, где и когда удобно.
5: Дома, на работе, в машине.
3: В сети, в телефоне, в умных колонках.
4: На 103.7 FM и на radioc.ru.
6: С днем!

0: Свой рабочий день вы пробуете в компании любимой музыки на Радио 7, только что Мадонна. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Эрика, I Don't Know, еще Лени Кравиц и в самом начале Queen.
1: Реклама.
2: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Он и она.
4: Гармония любви.
3: Он, она и...
4: Гармония семьи.
3: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
6: Алло! Я в Сочи! Погода супер!
7: Мотив. Теперь и в Краснодарском крае. Говорит и показывает Урал.
8: Подробности innovativtelecom.ru.
9: Если пицца, то Папа Джонс. Если пицца, то Папа Джонс.
10: Сделай заказ онлайн на сайте papajohns.ru на самовывоз и получи 15% скидку и 5% кэшбэк.
11: ООО «Папа Джонс» Екатеринбург. УГРН 110-385-001-18073. Город Екатеринбург, 62-062, улица Гагарина, 33.
12: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
13: Эксклюзивно. Лазерное лечение кисты копчика от «Биолитек» на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

вами Радио Си на 103.7 FM и только что Эрика I Don't Know, далее на Радио Си Сия и перед этим инструментальная музыка Диего Модена.

0: Вы слушаете «Радио Си». 4 часа дня в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости. Спонсор ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый день. Режим угрозы атаки беспилотников в Свердловской области сегодня длился больше 4 часов. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер. Режим сняли в 14.16, пишет Ядин. Утром режим угрозы от БПЛА также объявляли в соседних регионах Челябинской области, в Пермском крае. Ядин отмечает, что украинский лидер Владимир Зеленский объявлял режим тишины 5-6 мая. Но именно после этого города в глубине России массово подверглись атакам. Ночью 6 мая в 10 регионах страны вводили режим ракетной опасности. Минувшей ночью регионы России атаковали более 300 дронов. В Перми поврежден многоквартирный дом. К счастью, пострадавших нет. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в России в электронном формате. Об этом в ходе брифинга для СМИ сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Очно «Бессмертный полк» состоится в нескольких других странах, в которых по-прежнему проявляют огромный интерес к акции. Что касается парада на Красной площади, то там все без изменений, отметил Дмитрий Песков. Ранее Минобороны России сообщало о том, что в целях безопасности празднование 81-й годовщины Великой Победы пройдет без участия военной техники, без кадетов и без суворовских училищ. Между тем, власти Свердловской области официально пока не комментировали решение Кремля. Ранее сообщалось, что акция пройдет в Екатеринбурге в очном формате. В Екатеринбурге сегодня прошла первая гроза. Местами сильные дожди, пишет Ядин. Раскаты грома и ливень продолжались всего несколько минут, пишет Ядин, ссылаясь на читателей. Сильные дождь и гроза, в частности, прошли в железнодорожном районе Екатеринбурга. После аномальной жары до плюс 26 в Свердловской области придет похолодание. Синоптики обещают осадки, снижение температуры до минусовых значений в некоторых районах региона. На севере области может появиться временный снежный покров. Ранее предупреждали синоптики. Сегодня и завтра на Земле могут произойти магнитные бури. Рост геомагнитных возмущений обеспечит растущая скорость солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждые из 2 дней, 7 и 8 мая, шансы на магнитную бурю в лаборатории солнечной астрономии и КИРАН оценивают как 1 к 3. Следующий более сильный период возмущения ожидается 15-18 мая. Общая активность Солнца в данный момент является низкой. К концу недели возможен рост числа солнечных вспышек. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на 2-й сезон за 7 месяцев до премьеры 1-го, пишет издание «Варайти». Съемки 2-го сезона начнутся осенью. Сюжет будет основан на книге «Гарри Поттер и тайная комната». Съемки сериала о «Гарри Поттере», напомню, начались в Великобритании в июле прошлого года. Первый тизер был представлен в марте текущего. 1-й сезон стартует 25 декабря. Он будет состоять из 8 эпизодов. Серии будут выходить на стриминге раз в неделю. Финал зрители увидят в середине февраля 2027 года. Ранее сообщалось, что 12-летние звезды нового «Гарри Поттера» заработают сотни тысяч фунтов стерлингов за 1-й сезон сериала, отмечает Лента.ру. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
5: Угарно. 320-665-80-017-95-74.
0: И погоде на радио СИМ. Спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник здоровья 365. За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в пятницу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 6, плюс 8. И завтра днем до плюс 23.
2: Реклама. Дискомфорт в движении в прошлом, а современные технологии лечения в настоящем в клинике здоровья 365.
6: Операция по замене тазобедренных и коленных суставов, опытные хирурги и современные стандарты эндопротезирования, высокотехнологичное оборудование и оснащение.
2: Выбирайте медицину высоких технологий. Выбирайте здоровье 365. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что СИЭМ. Меня зовут Леонид Филиппов. Сегодня, 7 мая, отмечается День радио. И сегодня на Радио Си мы дарим памятные подарки. И пришло время дозвониться первым по номеру 235-103.7 и получить в подарок фирменную настольную игру и кружку Радио Си. Еще раз напомню, телефон Радио Си 235-103.7.
1: Реклама.
2: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Акция до конца мая.
4: Какие планы на майские?
5: На новой гранте, на дачу. И шашлык в придачу.
6: Только «Лада». Только «Брайт Парк».
7: Это «Брусника» виновата, что вы не мучились с продажей старой квартиры и просто обменяли ее на новую. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы 235-09-05.
9: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.8 FM. Сегодня, 7 мая, отмечается День Радио. И сегодня на Радио Си мы дарим вам памятные подарки. Нужно дозвониться первым по номеру 235-103.7. Есть телефон и звонок. Радио Си, алло.
1: Здравствуйте, Леонид.
0: Здравствуйте.
1: Я дозвонилась.
0: Вы дозвонились первой. Как зовут вас?
1: Мария,
0: очень приятно.
1: Я из города Бета. Любимая, дорогая, самое лучшее радио Екатеринбурга и Свердловской области. Как же сильно я вас люблю, словами не передать. Спасибо огромное за замечательную музыку, за отличные новости, за любимые голоса лучших ведущих. Процветания вам, еще больше аудитории, и чтобы все у всех было хорошо и крепкого здоровья. Спасибо вам большое. Сегодня весь день с любимым радио и каждый час, пыталась дозвониться не с первого раза, но удача улыбнулась. Я очень этому рада.
0: Да, Мария, удача вам улыбнулась. Я поздравляю вас и с Днем Радио тоже, поскольку это наш общий с вами праздник, и дарю вам замечательный памятный набор. Это фирменная настольная игра и кружка Радио Сима. И поздравления, и спасибо, что с нами.
1: Спасибо большое, Леонид. Очень сильно любим вас.
0: Очень приятно. И это взаимно, Мария, можете не сомневаться. Из музыки далее на радио Си Лайнел Ричи и сразу после «Елка».

0: Love is the answer.
1: На Радио Си музыка, которую мы любим, и только что хит-хантер. Далее на Радио Си Зейн, но прежде новости. Спонсор ООС «Спецстрой», жилой квартал «Культура».
2: Добрый день. В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет по всей России в электронном формате, объявил сегодня на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он сказал, что очно акция состоится только в нескольких других странах, в которых есть к ней интерес. В Екатеринбурге готовят подвалы на случай атаки беспилотников. Власти города официально напомнили управляющим компаниям о необходимости привести укрытия в порядок, обеспечить жильцам доступ к ним. Такой документ, подписанный главой Орджоникидзевского района, публикует Е1. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. 12 мая – единая дата для всего жилого фонда, подчеркивает градоначальник, пишет «Комсомольская правда». Самыми модными платьями предстоящего лета станут минималистичные, с простым круглым вырезом и лаконичным кроем, лишенные чрезмерного декора, без рукавов и без сложных деталей. Это платье в три отверстия для рук и головы, сообщили редакторы журнала Vogue. Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама.
4: Мама, папа, а давайте переедем за город. Там же как культура, тишина, птицы поют. И воздух чистый-пречистый. Будем вместе на фотоохоту ходить. Красота!
5: И до 15 июня этого года в ЖК «Культура», между прочим, скидка целых 20%. Звоните скорее 389-89-90. Мы переезжаем.
6: Застройщик ООС «Спецстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Скидка от застройщика.
1: И погода на Радио 7. Спонсор ООО «Наши машины». Официальный дилер «Амода» автоцентр «Амода Июль». За окном в эти минуты плюс 23. Завтра в пятницу без осадков. Неустойчивый слабый ветер. Этой ночью плюс 6, плюс 8, и завтра днем до плюс 23.
3: Реклама. Майский вжух в салонах «Июль Авто». Вжух! И ваш автомобиль превратится в другой. И еще лучше. Ведь только в мае скидки до 15% на все проверенные авто с пробегом. Техзащита и ОСАГО в подарок. Лучшие условия мы делаем лично. «Июль Авто». Совхозная 16, базовая 38 и металлургов 65. Акция до конца мая этого года.
7: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
8: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
9: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
10: 7 мая отмечаем День радио вместе.
7: Слушайте нас где и когда удобно.
11: Дома, на работе, в машине.
9: В сети, в телефоне, в умных колонках.
10: На 103.7 FM и на radiosi.ru.
12: С днем радио!

0: Радио 7. Меньше слов и больше музыки. Только что Джерри Холливол. На очереди золотая коллекция. В этом выпуске Шакира и Реднекс. И в самом начале Bad Boys Blue.
1: Реклама. Куда бы сходить? Что я люблю? Люблю встречи с друзьями, сидеть в баре, петь караоке. А ведь можно все это объединить. Хочешь круто провести время? Приходи на Tuts Quiz. Собирай команду, регистрируйся на сайте rudagames.com 16+. АО ГК «Руда», УКРС 22-660-03-50-01, Екатеринбург.
2: Месяц май. Скидку выбирай.
3: Супер май в салоне Амода Джейку и Юль на базовом. Супер цены на новые кроссоверы Амода и Джейку от 1 900 000 рублей. Супер выгоды по трейдин до 500 000 рублей. И супер подарки для ваших лучших путешествий. Амода Джейку и Юль. Базовый 38.
4: Акции до конца мая этого года.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсоры Пытитова Елена Сергеевна, сеть пироговых «Златопечка».
8: Зажигай. Они же опять все сожгут. Вот не сожгут, так не дожарят.
9: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
10: Уже заказала.
11: «Златопечка». Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
12: Адреса на сайте златопечка.ру.
13: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

Золотые хиты на Радио Сии, только что Шакира. И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Роман Калашников. Еще впереди на Радио Сии Скорпионс, и перед этим музыка понятная, без слов.

0: Тимбурге 5 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си.
1: Добрый вечер. Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. 12 мая – это единая дата для всего жилого фонда, говорит градоначальник. Работники коммунальных служб прекратят подачу тепла в жилые дома, а также социальные и другие объекты. В школах, детсадах, больницах батареи остынут в последнюю очередь. После этого поставщики ресурсов начнут ремонтные и профилактические работы для подготовки к следующему отопительному сезону, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В Екатеринбурге готовят подвалы на случай атаки БПЛА. Власти города официально напомнили управляющим компаниям и ТСЖ о необходимости привести укрытие в порядок. Такой документ, подписанный главой Орджоникидзевского района, публикует Е1. Согласно ему, управляющие компании обязаны информировать жильцов о том, где находятся ключи от подвальных помещений, содержать их в чистоте, с освещениями вентиляции, обеспечить туда доступ. Если УК отказывается предоставить доступ или содержит подвалы в ненадлежащем состоянии, можно жаловаться в Госжилинспекцию, в Роспотребнадзор, прокуратуру. Напомню, в Свердловской области участились оповещения о беспилотной опасности. Из-за реконструкции развязки у Калины в Екатеринбурге на месяц закроют проезд на важном перекрестке. С 5 июня и до конца июня будет полностью перекрыто движение транспорта на пересечении левого проезда Сибирского тракта и переулка Базового. Ограничения вводят из-за начала реконструкции очередного участка эстакады. Автомобилисты не смогут повернуть налево Сибирского тракта в переулок Базовый при движении из компрессорного. Объехать закрытый участок можно будет по маршруту Сибирский тракт, Восточная, Ткачей, Фурманово. Схема движения автобусов и троллейбусов не изменится, пишет Е1. Стало известно, откуда были запущены упавшие в Латвии беспилотники. Они летели из Житомирской области, сообщает Life, ссылаясь на телеграм-канал Shot. Дроны двигались по той же траектории, как и во время атак на Ленинградскую область в марте. По предварительным данным, они пролетели через Польшу, Литву и упали в Латвии. Один на нефтебазе в городе Резекне в 50 километрах от границы с Россией. Были повреждены 4 пустых резервуара. В марте телеграм-канал Мэш сообщал о том, что страны Балтии открыли свое небо беспилотникам ВСУ для атак на российские регионы, в том числе на Ленинградскую область. Самыми модными платьями предстоящего лета станут минималистичные, с простым круглым вырезом и лаконичным кроем, лишенные чрезмерного декора, без рукавов и без сложных деталей. Это платье в 3 отверстия для рук и головы, сообщили редакторы модного журнала Vogue. Такие наряды были особенно популярны в 1990-е, в том числе благодаря брендам Helmut Lang и Calvin Klein. Сегодня такие фасоны включили в свои коллекции марки Gucci, Miu Miu и Prada. При этом специалисты советуют выбирать платья нейтральных оттенков, длины мини или до колена. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый, ночью до плюс 8, днем до плюс 23.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Мощнейший диско-хит, песня, которую принесла певица Донна Саммер, премию Грэмми «Hot Stuff» на радио Си «Золотые хиты». Дальше у нас «Авентура Обсессион». Послушаем буквально через минуту на радио Си.
1: Реклама.
2: Он и она.
3: Гармония любви.
2: Он, она и...
3: Гармония семьи.
1: Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
4: Гармония.
5: Возможно, в противопоказаниях консультируют специалисты.
6: Есть пицца? Есть Папа Джонс?
7: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
8: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
9: Телефон рекламной службы 235-09-05.
10: Радио Си.

0: чем.
1: С нами только что градусы, видимо, на 103,7 FM. Оливия Адамс с хитом «Обмани меня однажды», «Fool me once». Через полторы минуты покажу с новостями Людмила Гусева на Радио Си. Спонсор ООО «ЭЗ Талан Регион 54», ЖК «Береговой».
2: Добрый вечер. Режим угрозы атаки беспилотников в Свердловской области сегодня действовал больше 4 часов. Утром режим угрозы от БПЛА также объявляли в соседних регионах. В Перми поврежденный квартирный дом. Пострадавших, к счастью, нет. На ЕКАДе ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия с одной стороны дороги, перенесли на другую. Скорость снизили до 50 километров в час. Более трети россиян благодарят искусственный интеллект за помощь, таких 36%. При этом у 21% это происходит автоматически. Что касается приветствия и прощания с ассистентами, 41% опрошенных делают это хотя бы иногда, 11% всегда, пишет агентство ТАСС. Сериал HBO «Гарри Поттер» продлен на второй сезон за 7 месяцев до премьеры первого, пишет Variety. Показ первого сезона начнется 25 декабря, съемки второго сезона начнутся осенью по книге «Гарри Поттер и тайная комната». Людмила Гусева, Радио Си.
3: Реклама. Странно, иду вроде той же дорогой, но сегодня все иначе. Солнце так играет на фасадах, воздух прозрачный и свежий. Даже небо здесь кажется больше. И понимаю, что иду не просто той же дорогой, я иду домой. Откройте для себя родной город заново вместе с Талан. Квартиры с собственным пляжем в семейном квартале Береговой.
4: Застройщик ОСЗ Талан Регион 54. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте talan.ru. Реклама, не оферта.
1: Сейчас о погоде на Радио Си. Спонсор ООО «Интерлингва». Языковая академия «Талисман». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью до плюс 8, днем до плюс 23.
3: Реклама.
5: В летние каникулы скучают на диване. Школьники усталые, но совсем не Аня.
6: Анечка общается и проходит квесты. Летом в «Талисмане» очень интересно.
7: Анечке про «Талисман» рассказал Дениска. И теперь сестра и брат болтают на английском.
8: Летние языковые программы для детей. «Талисман» 8-800-7-800-800.
9: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
10: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
11: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
12: 7 мая отмечаем День радио вместе.
13: Слушайте нас, где и когда удобно.
14: Дома, на работе, в машине.
11: В сети, в телефоне, в умных колонках.
1: На 103,7 FM и на radioc.ru.
15: С днем радио!

0: Радио Си, с вами Роман Калашников. Всех нас еще раз с Днем Радио. Замечательный праздник, который, мне кажется, всех нас объединяет. Ну и сегодня есть повод дойти до памятника Попову на площади труда. Калашников с вами. Летим далее. У нас Рио на старте, также NSYNC, It's Gonna Be Me. И начнем нашу золотую коллекцию с Roxette на Радио Си. Сейчас давайте посмотрим, что с пробками к этой минуте. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Расточной 38. 6 баллов показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу крупнейшее скопление машин. Это Челюскинцев, Московская улица от Маршала Жукова до Куйбышева. Пробка на Ленина от Тимирязева до Хохрякова. На Куйбышева от 8 марта до Московской. На Щербакова от Прониной до Павлодарской улицы. По магистралям самые загруженные — это Ленина к Визу, Малышева к центральному стадиону, Московская к объездной.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! «Уникум» – официальный дилер Kia и Honda – объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера «Уникум». 30 лет в Екатеринбурге. Расточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Комплексное эндоскопическое исследование пищевода, желудка, кишечника. Комфортно в медикаментозном сне. Пенсионерам скидка 10%. Подробности на сайте. Записаться просто через сайт Центра косметологии и пластической хирургии.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рио Шайнон на Радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Крис де Бург с битловским хитом «Let it be», а через минуту музыка, понятная без слов. Для вас Ричард Клайдерман на Радио Си.
1: Реклама.
2: Перед сном и утром нос не дышит без капель. Мазь Флеминга от заложенности носа без привыкания. Покупайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Продавец ООО «Гомеофарм». Санкт-Петербург, УГРН 103-784-303-04-33.
4: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на remax.ru.
5: Акция до конца июня. ООО «Римакс Шина». Екатеринбург, Черняховского, 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
6: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: На Радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО «Атлантик Про».
8: Весна пришла. Тепло. Авто купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто? Тебе пора в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: В Люксембурге 6 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ООО «Вертебра-центр».
1: Добрый вечер. Во время объявленного Москвой перемирия 8 и 9 мая Киев будет действовать симметрично, объявил украинский лидер Владимир Зеленский. В ответ на российские удары мы будем применять наши дальнобойные возможности. В ответ на готовность России перейти к дипломатии, мы пойдем по пути дипломатии, заявил Зеленский, приводит его слова Лента.ру. Ранее он говорил, что Киев окончательно определится со своими планами за день до праздника в России, 8 мая, напоминает агентство. В Кремле подтвердили сроки объявленных Путиным перемирия. Москва намерена придерживаться режима тишины 8 и 9 мая, уточнил сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В Перми под удар украинских беспилотников сегодня попал корпус нейрохирургии. На месте работают спецслужбы, сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин. Он отметил, что во время инцидента в клинике проводились две операции, они все удачно завершены. Сейчас медучреждение функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось, что утром в Перми ударом был затронут жилой дом. Всех жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Пострадавших, к счастью, нет. Само здание оцеплено, внутри специалисты проверяют конструкции и ищут взрывчатые вещества, пишет газета.ру. В городе Спутник Екатеринбурга-Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. По мотивам романа «Планета обезьян» снимут новый фильм, сообщает издание «Варайти». Режиссером выступит Мэтт Шекман, который недавно снял «Фантастическую четверку. Первые шаги». Это будет новая часть франшизы о восставших разумных приматах. Ранее Фридман работал над сценарием картины «Планета обезьян. Новое царство». Мэтт Шекман также выступит продюсером нового фильма. Название проекта и детали сюжета пока в секрете. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: Реклама.
3: Шея не поворачивается, тянет поясницу. Не ждите, пока боль станет привычной. Вертебра-центр. Сеть специализированных клиник.

0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор ООО ТТ «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит». Синоптики на завтра, 8 мая, обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью до плюс 8, днем до плюс 23.
1: Реклама. Не держи на депозите, закупайся в «Паривите». Подробности на сайте parivit.ru. Имеется рассрочка. Выбирайте надежные, проверенные временем материалы.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Радио Си с вами. Сейчас поговорим об автомобилях. Слово нашему автообозревателю на Радио Си. Спонсор ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бибеля 33.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Как бы вы ни относились к мотоциклам, с открытием сезона двухколесный транспорт все чаще попадает в новости. И сегодня они из мира инженерных достижений. Британский энтузиаст доказал, что технологии вековой давности могут соревноваться с современными суперкарами. Речь о мотоцикле на паровой тяге под названием «Сила природы». На испытаниях этот аппарат показал аномальные результаты. До первой сотни байк ускоряется менее чем за 0,8 секунды, а максимальная скорость превысила 310 км в час. За рекордом стоит инженер Грэм Сайкс. В баке его байка 120 литров очищенной воды, разогретой под огромным давлением до 250 градусов. В момент старта вода выбрасывается через сопла со сверхзвуковой скоростью. Расход колоссальный – 40 литров в секунду, что сопровождается настоящим звуковым ударом. У мотоцикла нет привычного привода на колесах.

0: конечно же, вы.
1: Немного романтики в этот замечательный весенний вечер. Москва, Нева, Сюткин и Ромарио на 103.7 FM. У нас дальше новинка One Republic, Give Me Something. Слушаем через 3 минуты, а сейчас Анна Романова на Радио Си.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи «prunus padus» дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянское «черм» или «черма» означало «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да, обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные.

0: воздушной массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Спасибо Александру Попову, что изобрел радио.
3: Спасибо современным технологиям, что радио можно слушать всегда и везде.
4: Спасибо вам, что выбрали Радио Си.
5: 7 мая отмечаем День радио вместе.
2: Слушайте нас, где и когда удобно.
6: Дома, на работе, в машине.
4: В сети, в телефоне, в умных колонках.
5: На 103.7 FM и на radioc.ru.
7: С днем!

0: Желаю вам отличного вечера. Меня зовут Роман Калашников и с удовольствием расскажу, что будем слушать в золотой коллекции часа. Мадонна на старте, также Army of Lovers Obsession, а начнем нашу музыкальную подборку с Саважа на Радио Си. Давайте только пробежимся по пробкам. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Эктембурге на Росточной 38. 6 баллов. Показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу скопление машин на 8 марта от Рижского переулка до Фучика. Серафима Дерябиной стоит от Шаумяна до Объездной. Амундсена от Московской до Объездной дороги. Кольцовский тракт, Луганская машинная от Переходного переулка до улицы Фурманова. По магистралям самые загруженные – это Малышева к Центральному стадиону, Репина и из центра 8 марта в обе стороны.
1: Реклама. Внимание! Отличная новость! Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная, 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Радио Си 103.7 FM.
3: Золотая коллекция Радио Си.
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
4: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
5: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
6: Уже заказала.
7: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
8: Адреса на сайте златопечка.ру.
9: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН ИП 325-665-800-257-311.

0: Мадонна на радио Си в золотой коллекции часа. У нас дальше Крис Ри, Looking for the Summer, в ожидании лета. А будет ли практически летняя погода завтра, расскажу в прогнозе совсем скоро. Ну а сейчас музыка понятная без слов. А саундтрек к «Пиратам Карибского моря» на радио Си.
1: Реклама.
2: Эх, скоро лето и белые розы. Хочу быть здоровым, сильным и иметь отличный иммунитет. А ты?
3: Папа, и я хочу быть таким.
4: Тогда покупайте молочные продукты «Белые росы». Они из свежего молока и на живых заквасках.
5: Если молочка, то «Белые росы» покупайте в магазинах.
6: В каждом взгляде, в каждом жесте. Откуда в женщинах столько гармонии? Секрет знает только сама женщина. И медицинский центр «Гармония».
7: Современный подход к гинекологии. Все аспекты репродуктивного здоровья женщины. Совершенное оборудование и опыт длиной в 30 лет. Медицинский центр «Гармония». Телефон 254-66-66.
8: GDFISMC.ru. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Жилые кварталы. Уралмаш первый. Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Акция до конца мая.
11: Пирелли и Римакс. Что их связывает? Ваш комфорт и безопасность на дороге в любую погоду. Покупайте шины Пирелли в компании Римакс. Шиномонтаж, подарок и расширенная гарантия от производителя. Подробности и адреса магазинов на Римакс.ру.
12: Акция до конца июня. ООО «Римакс шины». Екатеринбург, Черняховского 68, офис 412. ОГРН 114-667-924-80.
13: 103.7 FM. Радио Си.

0: 19.01 в Екатеринбурге. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас с новостями Людмила Гусева на радио Си. Спонсор ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный шинный центр «Медведь».
1: Добрый вечер. Десятки рейсов задержаны и отменены в Екатеринбурге после закрытия аэропорта Кольцово. Напомню, режим опасности от дронов действовал в регионе больше 4 часов. Так отмена коснулась рейсов в Анталью, Новый Уренгой, Новосибирск. Массово задерживаются авиарейсы разных авиакомпаний в Хургаду, Уфу, Мурманск, Москву, а также Баку, Краснодар, Санкт-Петербург, Астану и другие города. Пассажирам доступны кулеры и фонтанчики с питьевой водой. В зонах ожидания выдаются коврики, отметили в Кольцово. Между тем, в аэропорту Екатеринбурга устроили свалку чемоданов. Фото и видео хаоса опубликует Е1. Как объяснили в Кольцово, при выдаче багажа пассажирам нескольких рейсов, один из чемоданов во время движения по ленте самопроизвольно развернулся и перекрыл линию. Это привело к падению плотно выставленных за ним чемоданов, сообщили в пресс-службе Кольцова. В Первоуральске почти завершился капремонт многоквартирного дома на улице Ильича, где 4 января произошел взрыв бытового газа. Специалисты восстановили несущие конструкции дома, провели ремонт в помещениях. Собственникам 12 поврежденных квартир переданы ключи. Выплачено от 15 до 150 тысяч рублей в зависимости от ущерба. Из резервного фонда правительства области на капремонт этого дома было выделено более 17 миллионов рублей. Сейчас работы почти завершены. Ремонт фасада завершат до конца мая, сообщил губернатор Паслер. Напомню, после взрыва газа в одной из квартир был пожар. Хозяйка этой квартиры получила ожоги. Две соседки надышались угарным газом. Больше трети россиян благодарят искусственный интеллект за помощь. Таковых 36%. Это результаты опроса компании МТС Web Services AI. У 21% это происходит автоматически. 19% благодаря пытаются сделать общение более естественным. Еще 8% опрошенных надеются улучшить качество ответов за счет вежливости. Что касается приветствий и прощания с ассистентами, только 3% опрошенных никогда не здороваются или не прощаются с ними. Большинство, 41%, делают это хотя бы иногда. 11% всегда. Примерно 15% опрошенных хотя бы раз приносили ИИ извинения, отмечает агентство ТАСС. В России снимут новый фильм «Курьер». Картина выйдет в 27-м году, будет приурочена к 40-летию оригинального одноименного фильма Карена Шахназарова. Основой для новой ленты станет повесть автора, права на экранизацию которой приобрела компания «Кинотека». Режиссер Илья Ермолов ранее работал над такими проектами, как «Золотое дно», «Хирург», «Первокурсницы». Действие нового фильма будет происходить в наши дни, сценарий другой. Сам Шахназаров не будет участвовать в проекте, чтобы не влиять на команду. По его словам, он передал права и дальше авторы должны быть свободны в своем видении, пишет газета.ру. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
2: Реклама. Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для них и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
3: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу. Город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81. А также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден» Лесли Романовна.
5: Угарина. 320-665-80-017-95-74.
0: Сейчас о погоде на радио Си, спонсор АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно без осадков, ночью до плюс 8, днем до плюс 23.
2: Реклама. За нашу подвижность и мобильность отвечают связки и суставы. А за состояние связок и суставов отвечают специалисты клиники «Здоровье 365».
6: Высокоточная диагностика, современное оборудование и широкий спектр услуг. От физиопроцедуры сеансов ударно-волновой терапии до сложных операций и лечения стволовыми клетками.
2: «Здоровье 365». Возвращаем радость движения.
6: Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на «Здорово 365».
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио Си.

0: difunto. Juanes La Camisa Negra на радио Си, музыка, которую мы любим. Дальше Имани, также в золотой коллекции суперхит дискотек второй половины 90-х Coco Jumbo. И начнем с Modern Talking, нашу золотую коллекцию радио Си. Давайте только по пробкам пробежимся. Спонсор ООО «Уникум Плюс». Официальный дилер Kia в Екатеринбурге на Росточной 38. 3 балла показывает сервис Яндекс.Карты. Отмечу, крупнейшее скопление машин это 8 марта от объездной дороги до улицы Юлиуса Фучика. Плотно на 2-й Новосибирской улице от Палисадной до Умельцев. На Дегинина от Сахарова до Краснолесья. На Кировградской улице от Ильича до машиностроителей. И отмечу, космонавтов от Победы до машиностроителей. Самая загруженная магистраль сейчас это 8 марта по направлению в центр. Здесь 7 баллов, и это на 3 балла больше, чем стандартно бывает в это время.
1: Реклама. Внимание, отличная новость. Уникум, официальный дилер Kia и Honda, объявляет старт продаж новых автомобилей. Для вас новые Kia, Hyundai, Honda, Toyota в наличии и под заказ. Фиксированная стоимость. Срок поставки 7-10 дней. Оплата только при выдаче автомобиля. Гарантийная и сервисная поддержка от официального дилера Уникум. 30 лет в Екатеринбурге. Росточная 38. Звоните плюс 7-343-372-77-77.
2: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
3: Эксклюзивно лазерное лечение кисты копчика от Биолитек на Московской, 19. Запись к проктологу Овчинниковой Ольге Леонидовне через сайт клиники Нудельмана.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Это «Имани» «Don't be so shy» в золотой коллекции «Радио Си». У нас дальше «Sunrise Avenue Fairy Tale Gone Bad». Покажем музыка, понятная без слов. Саундтрек к фильму «Однажды в Америке». Эннио Морриконе.

0: В Люксембурге 8 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Сейчас новости расскажет Людмила Гусева.
1: Добрый вечер. Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Из-за аномальной жары до плюс 26 уральцы жалуются на духоту в квартирах. Однако в ближайшие дни на Средний Урал придет холодный атмосферный фронт. С субботы 9 мая могут возобновиться ночные заморозки. Росгидромет Екатеринбургу заморозков не обещает, но в воскресенье и в понедельник по ночам будет очень прохладно. От плюс 1 до плюс 3. 8 и 9 мая в Екатеринбурге будут ограничивать движение транспорта в центре города из-за праздничных мероприятий ко Дню Победы. Так, в пятницу 8 мая ограничат проезд по улице Пушкина от Ленина до дома 11 с 6 утра и до конца всех мероприятий. Также 8 мая утром запланирована традиционная церемония возложения цветов к памятнику маршалу Жукову на площади перед штабом ЦВО с участием губернатора Паслера. На время акции закроют часть проспекта Ленина с 9:45 до 11:15 от Восточной до Луначарского. Также закроют участки улиц Бажова, Кузнечная и Мичурина. 9 мая будут более масштабные традиционные перекрытия дорог. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 км в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Россияне назвали любимые военные фильмы. Это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов центра ВЦИОМ. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% опрошенных, за фильм «А зори здесь тихие» 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любят смотреть, например, «Они сражались за родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». Более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34». «Иди и смотри, Брестская крепость», пишет Лента.ру. Официальный доллар 75.22, евро 88.06.
0: Сейчас о погоде на радио Си. Спонсор ООО «Медицинское объединение Новая больница» на Заводской 33. Синоптики на завтра обещают нам переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ветер неустойчивый, слабый. Ночью в Екатеринбурге плюс 6-8, днем плюс 21-23. Примерно так же в Первоуральске и Новоуральске, в Нижнем Тагиле до плюс 19, ощутимо холоднее в Краснотуринске, днем до плюс 13, и дождь.
2: Реклама. Новая больница. Одна из крупнейших частных клиник России.
3: Новая больница – это легендарная 33-я больница. Многопрофильная клиника с отличным оснащением и сильной командой врачей. Это высокое качество медицинской помощи, передовые технологии и 33 года безоговорочного доверия пациентов.
2: Новая больница. Доверие, качество, технологии. Екатеринбург, Заводская, 33.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио Си.

0: Великолепный рок-хит от Bon Jovi Always на радио Си 103.7 FM. У нас дальше Леони Стей через полторы минуты. Сейчас же предлагаю узнать, что сулят звезды, расскажет Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день фокусировки на конкретных целях. Думайте не о желаемых, а о реальных возможностях. Тельцы, день оценки перспектив. Возможно, у вас появится новая информация относительно будущего. Близнецы, вы можете задуматься о смене места работы или даже профессии, а может быть просто о том, чтобы уйти в отпуск. Раки, день мечтаний и фантазий. Не бойтесь выдумать фантастические сценарии. Какой-то из них может оказаться вполне реальным. Львы, не стоит класть все яйца в одну корзинку. У вас должен быть запасной план действий, а может и не один. Девы, день одиночества и трезвых размышлений. Не стоит гнаться за развлечениями и тем более за покупками. Весы. Может распасться старая компания или рабочий тандем. Неожиданно окажется, что нужно полагаться только на себя. Скорпионы. День новых знаний и ясного понимания. Вы сможете увидеть, к чему идет текущая ситуация. Стрельцы. Возможно, вам придется решать чужие проблемы. Или вы попадете в ситуацию, где будете зависеть от воли и настроения других людей. Козероги, ваше восприятие может быть необъективным. Негативные мысли приведут к принятию неверных решений. Водолеи, день недоверия и подозрительности. Можно подстраховаться, если собираетесь иметь дело с незнакомыми людьми. Рыбы, возможно, нештатные ситуации и неожиданные решения, принятые не вами, но влияющие на вас напрямую.

Руси. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.7 FM. Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В этом выпуске с нами Расмус и Анет Ольсон, чуть раньше Beloved, ну а начнем с песни, которая по-настоящему имеет статус культовой, в том числе и для нашей страны. В далеком 89-м году она прозвучала в Лужниках на огромном московском фестивале. Это была одна из первых групп, рок-групп тяжеловесов, которые выступили тогда в Москве. Scorpions Holiday. Давайте насладимся в золотой коллекции Радио Си. Спонсор ИП Титова Елена Сергеевна. Сеть пироговых. Златопечка.
2: Они же опять все сожгут. Не сожгут, так не дожарят.
3: Опять сожгли. Маша, где там твои пироги?
4: Уже заказала.
5: Златопечка. Доставка пирогов. Домашних пирогов. 344-25-26.
6: Адреса на сайте златопечка.ру.
7: ИП Титова Елена Сергеевна. ОГРН. ИП 325-665-800-257-311.

0: Расмус и Анет Ольсен на радио Си в золотой коллекции часа. Слушаем Роксет через 4 минуты, Real Sugar, но перед этим музыка понятная без слов. Trans-Siberian Orchestra на радио Си.
1: Реклама.
2: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: 103.7 FM. Радио Си.
0: Спонсор инструментальной музыки на Радио Си ООО «Атлантик Про».
8: Ходить по лужам тяжело. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.
9: Набухли почки, весной тепло. А ездишь в старом-то авто?
10: Тебе пора в «Атлантик Про».
9: Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Люксембурге 9 вечера. Это радио Си на 103.7 FM. Синоптики на завтра, пятницу, обещают нам переменную облачность. Преимущественно будет без осадков. Ночью в Люксембурге до плюс 8, днем плюс 21-23. Примерно так же в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральске.
1: СМИ радио Си. Зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство L номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05.
2: Радио «Си».

0: Всегда хорошая музыка на Радио Си.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: В ближайшую 10-минутку у нас настоящие музыкальные деликатесы. Слушаем Million Farmer, также Mr. Big, Wild World через 3 минуты. А начнем золотую коллекцию с Pet Shop Boys на Радио Си. Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Хирургическое восстановление кисти, в том числе после утраты пальцев, устранение контрактуры и другое, доктор Обухов. Эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов фирменными эндопротезами, доктор Поляк. Артроскопические операции суставов кисти, локтя, колена, бедра, доктор Бараненко. Отделение травматологии и ортопедии. Екатеринбург, Московская, 19.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Бен Фармер. На улицах Лондона. Денлери де Лондер на Радио Си в золотой коллекции часа. Уже через 3 минуты в прогнозе погоды узнаем, что будет на наших улицах, а также послушаем Sixpence None the Richer, Kiss Me. Ну а пока музыка понятная без слов. Паскаль Летоблон на Радио Си.

0: Екатеринбурге 10 вечера. Это радио СИН на 103.7 FM. Сейчас разберемся с погодой на завтра. Обещают нам синоптики переменную облачность, преимущественно будет без осадков, ветер неустойчивый слабый. Ночью до плюс 8, днем до плюс 23.
1: СМИ «Радио Си», зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Си».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На «Радио Си» романтический вечер.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи «prunus padus» дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянская «черм» или «черма» означала «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножается черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарства прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да, обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.

0: «Горячая десятка» Анны Романовой. Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
0: Со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
3: Здравствуйте! Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. В субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в воскресенье в понедельник будет очень прохладно по ночам. +1, +3. В городе спутники Екатеринбурга Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что и в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Россияне назвали любимые военные фильмы. Это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов Центра ВЦИОМ. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% опрошенных, за фильм «А зори здесь тихие» 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любят смотреть, например, «Они сражались за родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». Более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34». «Иди и смотри, Брестская крепость», пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
0: Для слушателей старше 12 лет.
4: Минута драйва.
5: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
0: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
2: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма» о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделина Адалес легко легли на музыку. Песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке, эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Черемуха – одно из самых узнаваемых деревьев в мае. Все знают, как она пахнет, и что, если она цветет, нужно ожидать похолодания. Сегодня черемуха. В российской ботанической школе черемуху выделяют в отдельный род падус. Однако большинство современных мировых систем включает ее в широкий род прюмус. Насчитывается около 20 видов черемухи, которые растут в основном в северном полушарии. В России в диком виде встречается 8 видов. В простонародье черемуху называли птичьей вишней, хотя на самом деле она относится к подсемейству сливовых, это родственница сливы. Латинское название черемухи – «prunus padus». Дословно можно перевести как «слива с реки По». Это река в Италии, где, по легенде, она росла в изобилии. Черемуха – это единственное дерево на севере Евразии, у которого не только кора, но и сердцевина ствола имеет темно-красный оттенок. Именно из-за этого она и получила свое название. Древнеславянская «черм» или «черма» означала «багровый» или «темно-красный». Черемуха – мощнейший антисептик. Одна ветка черемухи, помещенная в емкость с водой, через 15-20 минут уничтожает все простейшие микроорганизмы. Поэтому черемуху раньше использовали для обработки рыболовных сетей. Это предотвращало гниение веревок. В Ирландии черемуху называют деревом для летучих мышей. На ней размножаются

0: Это черемуховая моль – основной источник белка для молодых летучих мышей, которые только начинают летать. Найти духи с чистым запахом черемухи – почти невозможная задача. В парфюмерии его часто имитируют сочетанием жасмина, иланг-иланга и мимозы, так как натуральный экстракт крайне летучий и сложен в производстве. Аромат черемухи помогает доставлять лекарство прямо в мозг. Вещества, содержащиеся в ее запахе, временно повышают проницаемость не только слизистой оболочки носа, но и гематоэнцефалического барьера, защищающего мозг. И что на первом месте? Правда ли, что черемуха зацветает перед холодами? Да. Обычно это происходит в первой или второй декаде мая, в период, когда в средние широты часто вторгаются холодные воздушные массы из Арктики. Поскольку цветение черемухи длится около 2 недель, оно почти неизбежно совпадает с одной из таких волн холода. Кроме того, существует гипотеза, что черемуха специально подстраивается под холод. В прохладную погоду замедляется размножение вредителей, которые могут повредить цветы.
1: Горячая десятка Анны Романовой. Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая – День радио. Как известно, дата связана с изобретением Александра Попова. В этот день, в 1895 году, он представил первый в мире радиоприемник на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге и показал передачу и прием радиосигналов. Это был прорыв в эпоху беспроводной связи. Через 5 лет радио спасло жизни 27 рыбакам. 6 февраля 1900 года на первую полевую радиостанцию русского флота вблизи финского городка Котка пришла телеграмма. Она сообщала, что в шторм у побережья в районе Лавинсаари оторвалась льдина с рыбаками. В том районе как раз работал ледокол «Ермак», а на судне была радиостанция. И она оказалась там не случайно. Адмирал Степан Макаров очень ценил изобретение Попова и считал, что в море, и особенно в Арктике, радио будет главным средством связи. Получив радиограмму Попова, экипаж ледокола «Ермак» вышел на поиски рыбаков и спас их. Некоторые сами добрались до берега, но этот случай показал, насколько полезна радиосвязь. А адмирал Макаров и физик Попов стали героями дня.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Сны – это сложный аналитический процесс, в котором участвует наша личность и накопленный опыт. К такому выводу пришли ученые из итальянской школы Лука, проанализировав почти 4000 отчетов о сновидениях. Исследование показало, что мозг не просто воспроизводит события дня, а активно их реконструирует. Знакомые локации, рабочие места или учебные заведения переосмысливаются и смешиваются с нашими ожиданиями. По сути, это не пассивное отражение реальности, а ее динамическая переработка. Интересно, что структура сна зависит от того, как мы мыслим днем. У тех, кто часто отвлекается и витает в облаках, сны обычно фрагментарны. А вот если вы привыкли относиться ко всему внимательно, мозг выдает вам куда более цельные и глубокие сюжеты. Наши сны чутко реагируют и на мировые потрясения. В периоды кризисов массово появляются темы преград и ограничений. Но как только мы внутренне адаптируемся к ситуации, мозг тут же меняет декорации на более спокойные. Так что сны – это своего рода барометр нашего психического состояния. Они показывают не то, что с нами произошло, а то, кем мы стали под влиянием этих событий.
4: Здравствуйте! Отопление в Екатеринбурге начнут отключать со вторника, 12 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Традиционно последними остынут батареи в социальных зданиях, школах, детсадах и больницах. Далее начнутся ремонтные и профилактические работы на сетях по подготовке к следующему отопительному сезону. Между тем, в ближайшие дни на Среднем Урале похолодает. С субботы, 9 мая, могут возобновиться ночные заморозки. Екатеринбургу Росгидромет заморозков не обещает, но в понедельник будет очень прохладно по ночам. +1, +3. В городе-спутнике Екатеринбурга-Среднеуральске полностью запретили продажу алкоголя на весь День Победы. Сухой закон будет действовать 9 мая с 8 утра и до 11 ночи. Об этом порталу Е1 рассказали в администрации Среднеуральска. Ранее День трезвости объявили в Верхней Пышме, напоминает агентство. Напомню, что в Екатеринбурге частично ограничат продажу спиртного в День Победы в центре города, а также на время праздничных мероприятий в Академическом и на Эльмаше. Напомню, что акцию «Бессмертный полк» по всей стране проведут в онлайн-формате. Об этом сегодня объявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Парад в Екатеринбурге состоится без военной техники. На Екатеринбургской объездной ввели новую схему движения на участке с 17 по 19 километры. Это отрезок между пересечением кольцевой дороги с улицей Высоцкого и Березовским трактом. Там выполнили так называемый перепуск движения. Убрали препятствия на одной стороне дороги, перенесли на другую. Скорость на участке с новой схемой движения снизили до 50 километров в час. Изменения связаны с продолжающейся реконструкцией дороги, которую расширяют. Недавно подрядчик завершил на участке строительство водопропускной трубы, сообщает управление автодорог Свердловской области. Строительные работы продлятся до середины лета. Новые случаи заражения хантавирусом еще могут быть выявлены из-за ситуации на лайнере в Атлантике, заявил глава Всемирной организации здравоохранения ВОЗ Тедрос Гебрейесус. Инкубационный период может длиться до 6 недель, отметил специалист, пишет РИА Новости. Глава ВОЗ добавил, что риска для населения Канарских островов в связи с прибытием лайнера на Тенерифе нет. Пассажиры будут находиться в изоляции, на лайнере проведена санобработка. Напомню, несколько недель назад корабль вышел из Аргентины на Канарские острова. По данным ВОЗ, от инфекции погибли 3 человека на борту. Информация о пострадавших россиянах не поступала. Россияне назвали любимые военные фильмы. Это «В бой идут одни старики» и «А зори здесь тихие», показал опрос социологов Центра ВЦИОМ. За ленту «В бой идут одни старики» проголосовали 28% опрошенных, за фильм «А зори здесь тихие» 19%. При этом старшее поколение россиян отдает предпочтение советской классике. Любит смотреть, например, «Они сражались за родину», «17 мгновений весны» или «Летят журавли». Более молодое поколение выбирает современные картины, в том числе «Т-34». «Иди и смотри, Брестская крепость», пишет Лента.ру. Официальный курс доллара на пятницу 74,62, евро 87,89.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: Минута драйва.
6: Автомобили продолжают терять в надежности. Это уже устойчивый тренд. Последний отчет агентства J.D. Power подтверждает. По итогам прошлого года количество жалоб владельцев достигло исторического максимума. Примечательно, что современные машины чаще болеют не по части моторов или коробок передач. Главный раздражитель сегодня – это софт. Лидером по числу сбоев остается связка автомобиля со смартфоном. На это приходится почти половина всех жалоб в сегменте мультимедиа. Интересный поворот произошел в премиум-классе. Электроника в люксовых авто работает менее стабильно, чем в обычных малолитражках. Технологическая гонка ударила и по электрификации. Самыми проблемными признаны подзаряжаемые гибриды. На их фоне классические бензиновые моторы, наоборот, прибавили в надежности, став самым спокойным выбором для владельца. Что касается конкретных марок, то в лидерах, по версии разных агентств, стабильно держатся Lexus, Porsche и Subaru. Похоже, в ближайшие годы одним из главных критериев станет не количество экранов в салонах, а то, насколько стабильно они работают. Впрочем, растущая сложность машин – это лишь повод внимательнее подходить к выбору. Важно понимать, мы живем в эпоху большой трансформации. Индустрия превращает автомобиль в сложный интеллектуальный гаджет.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
3: 7 мая 1861 года в Калькутте родился гений Индии Рабиндранат Тагор, писатель, поэт, композитор, художник, лауреат Нобелевской премии. Он получил ее в 1913 году за сборник на английском языке «Жертвенные песни». Деньги он вложил в созданную им же школу, которая позже стала университетом с бесплатным обучением. Стихотворение Рабиндраната Тагора «Душа народа» стало национальным гимном Индии, а песня «Моя золотая Бенгалия» – гимном Бангладеша. В России тоже есть песня на стихи Тагора, которую называют «Гимном любви». В 30-е годы прошлого века поэт посетил СССР и вызвал волну интереса к Индии. А в 60-е, к его столетнему юбилею, советские поэты перевели 12 томов его стихов. Одно из них композитор Алексей Рыбников положил на музыку. Он написал красивую мелодию, но никак не мог найти на нее текст. Но однажды взял в руки один из томиков сочинений Тагора. В нем был роман «Последняя поэма о юноше и девушке, которые не могут быть вместе. Стихи в переводе Аделины Адалес легко легли на музыку, песня прозвучала в драме «Вам и не снилось» и стала хитом.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: У нашей способности видеть мир на редкость странная биография. Последние исследования показывают, что 600 миллионов лет назад наш общий предок был похож на крошечного червя, который поначалу вел активную жизнь, но потом обленился и на миллионы лет стал неподвижным фильтратором планктона. В этот период он потерял оба глаза за ненадобностью, оставил лишь одно светочувствительное пятно на макушке – эдакого внутреннего циклопа. Но когда эволюция снова заставила предка двигаться, зрение пришлось восстанавливать буквально из того, что было. Именно этот запасной глаз раздвоился и дал начало нашему современному зрению. Это объясняет поразительный факт. У кальмаров или насекомых глаза развились из кожи, а у нас с вами это фактически прямое продолжение мозга. Самое любопытное, что тот самый древний циклоп до сих пор живет внутри нашей головы. Фрагмент того первого глаза превратился в шишковидную железу. Она скрыта глубоко в мозге, но по сей день чувствует свет и командует нашим телом, когда пора засыпать, а когда просыпаться.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Цены на мировых бензоколонках заставляют призадуматься даже тех, кто привык заправляться премиальным топливом. Все чаще возникает мысль, а что если разбавить сотый обычным 92-м? В теории – экономия. На практике – вопрос инженерный. Автомобили с высокой мощностью проектируются под высокую степень сжатия. Чтобы топливо не детонировало, то есть не взрывалось раньше времени, ему нужно высокое октановое число. В России премиальное топливо – это АИ-98 и АИ-100. Что происходит, когда заливают 92-й в мотор от сотого? Возникает риск аномального сгорания, которое бьет по поршням. Но современные машины оснащены датчиками детонации. Как только система слышит характерный металлический звон, компьютер мгновенно откатывает угол опережения зажигания назад. Смесь сгорает позже, и часть энергии улетает в трубу. Стоит вам выйти на обгон или нажать педаль в пол, мощность упадет минимум на 10%. Чтобы ехать в привычном темпе, надо сильнее давить на газ, и экономия съедается повышенным расходом. Но есть категории машин, где такие эксперименты фатальны. Это высокофорсированные турбомоторы. Например, современные агрегаты от Subaru, BMW M-серии или высоконагруженные китайские двигатели малого объема. Для них обычный бензин – это прямой путь к дорогостоящему ремонту. Резюме. Залить бензин попроще в современный городской автомобиль можно, но вряд ли получится сэкономить. А прежде чем решиться на такой микс, лучше прочитать руководство по эксплуатации.